пора очей очарования. Душевное радио. No fighting.

0: Если примета, то к деньгам. Если радио, то душевное.
1: Алло. Алло. Видишь ветер? Ну и что? Посмотри в окно. Ну и что? А вчера было солнце.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: is good.
1: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
2: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.

0: Реклама.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
3: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
7: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
8: Ненаказуемо.
9: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
10: Dropping, spinning and gliding, windmill combining, 90-90-90. I'm rocking for dropping, spinning and

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Автотовары и мебель покупают на «Емол». Зимняя шина «Белшина» R15 – 115 рублей. Диван-кровать «Европа» – 389,99. Акция действует по 27 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
2: Душевное радио.

Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем!

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
2: Большой выбор матрасов всего от 149 рублей.
1: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
5: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Если разговор, то по душам. Если радио, то душевное.

0: Душевное радио. Слушай любимое, проверенное.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б.
2: Душевное радио. Классика хитов.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Александр Лукашенко поздравил народ Армении с национальным праздником Днем Независимости. Глава государства отметил, что сегодня, когда мир сталкивается с серьезными вызовами, особенно ценными становятся проверенные временем дружественные связи. Минск и Ереван объединяют не только общие страницы истории, но и искренняя симпатия между людьми, являющаяся прочным фундаментом для открытого и конструктивного партнерства. Авиакомпания Turkish Airlines возобновила полеты из Стамбула в Минск. Как пишет Белт, сегодня ночью национальный аэропорт Минск приветствовал возвращение турецкого перевозчика на один из самых востребованных авиамаршрутов. Самолет, выполнивший первый регулярный рейс по возобновленной полетной программе, успешно приземлился точно по расписанию. По давней авиационной традиции воздушное судно встретили салютом из пожарных бронзбойтов. Частота полетов на первом этапе составит 6-7 раз в неделю ночные и дневные рейсы. В России накануне завершились выборы в Госдуму. Обработано уже почти 90% протоколов. Четыре партии преодолевают барьер в 5% и проходят в Госдуму по спискам. Лидирует «Единая Россия». У нее без малого 58%. Явка в единый день голосования составила 56,66%. Только 3 человека в мире могут путешествовать без паспорта. Это британский король Карл III, император Японии Нарухито и его супруга императрица Масако. Британский монарх путешествует за границу без обычного паспорта. Это привилегия, которую Карл III получил после смерти королевы Елизаветы II. Дело в том, что британские паспорта выдаются от имени монарха, поэтому самому королю документ, фактически оформляемый от его собственного имени, не требуется. В Японии исключение сделали сразу для двоих. В правительственном документе указано, что выдавать императору или императрице обычный паспорт и проводить для них стандартные процедуры при въезде в другую страну было бы неуместно. Такое правило появилось еще в 1971 году. К новостям компании. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущество мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Крок». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на счет без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет даже делиться платежной ссылкой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодно. Зачисление средств происходит мгновенно, терминалы не требуются, а комиссия составляет всего 0,8%. Подробности на сайте Беларусьбанка или по номеру 147. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 47 копеек, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, местами по востоку в большинстве районов дожди, местами осадки сильные, порывистый ветер. В Бресте, Витебске, Гомеле, в Могилеве плюс 14-16, в Гродно 13-15, тепла в Минске 15-17 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо-шоу» с Дмитрием Санковичем.

0: сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
7: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо!
0: Шоу!
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо!
2: Шоу! Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо!
3: Утро будет.
0: Бодриссимо!
2: Абсолютно верно. Бодриссимо. Слово бэ-бэ-бэ. Бодро, весело. Несмотря на эту погодную дрянь, которая, во всяком случае, за окнами в городе Минске, мы начинаем очередную рабочую неделю. И как вот правильно сказать? Перемещаясь, выкрутился в сторону радиостудии по понедельникам, я всегда чешу свою постриженную в понедельник голову. Чего ж вам такого-то сказать, чтобы в понедельник сразу полегчало? И каждый раз я понимаю, мы с вами в этом не нуждаемся. Люди настроены на волну душевного радио, топ-5 радиостанций Беларуси. Говорю для тех, кто не в курсе, очень сильно этим гордимся. И спасибо вам за поддержки, за внимательность, за преданность, за слушаемость. Мы все это видим, чувствуем и вдохновляемся. Ну и понедельник — это в любом случае начало чего-то нового. В любом случае мы где-то себе давали обещание, что вот именно с этого понедельника мы начнем. Поэтому если кто-то чего-то начал с понедельника, ребята, давайте держитесь, крепитесь. Ну а мы будем рядом с нашим уникальным музыкальным плейлистом, ну от которого просто хочется жить, творить, куда-то бежать, обязательно лететь. Ну и слушать, обязательно слушать то, что в сердце стучит эта удивительная музыка нашего удивительного поколения. Меня зовут Дмитрий Санкович, моя задача проста. Чтоб вам было хорошо, чтобы настроение было на самом высоком уровне, и никто, даже там наступивший вам на любимую мозоль в метро, не смог вам это все дело испортить. Ожидаем гороскоп, я знаю, что все приготовились, кто-то под запись берет. Мне тоже это очень приятно и большая степень ответственности. Совсем скоро, буквально пара-тройка песен, и расскажу, чего ж нас с вами ожидает-то, разложив по полочкам каждый знак в этот понедельник.
4: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
5: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
6: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
3: и Артем Скороль.
1: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

0: Артур, я говорю серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.

0: Пати.
1: Звезда Пати – это возможность услышать для своего знака лишнюю... Ну, точнее, она лишней никогда не бывает, да? А вот эту вот звездную поддержку. Овны, 21 сентября, поехали. Обилие дел и задач может испортить вам настроение. Не-а. Давайте так, скажу в открытую. Не дождетесь, нет. Старайтесь не потерять оптимизма, обещаю, чтобы сохранить высокую работоспособность. Звезды предупреждают, что вам придется уделить работе даже свое свободное время. Ну, мне в этом плане не привыкать. А вообще, овны – люди достаточно трудолюбивые. Более того, я могу сказать, что параноидально трудолюбивые. Тельцы, 21 сентября. Сегодня необходимо заняться исправлением ошибок, которые обнаружатся в самом неожиданном месте. Отношения с близкими людьми могут неожиданно испортиться. Ай-яй-яюшки. Старайтесь быть вежливым, внимательным, делать комплименты, уважать желания партнера, даже если он хочет в очередной раз перевесить тумбочку, и вам необходимо сверлить 16-е отверстие в бетоне. Уважаем, уважаем партнера. Близнецы, 21 сентября, в работе необходимо проявлять внимательность и аккуратность, уделять время мелочам. Слишком эмоциональная реакция может вам навредить. Спокойнее, очень спокойнее относитесь к происходящему. Не переживайте из-за пустяков. А вот тут я даже не знаю, как свою половину научить. По любому поводу. Там зашумело. Что у тебя случилось? Ай-яй-яй. А у меня просто валенок на пульт упал. И все. Ну, с грохотом, да, что поделаешь. Ай. Излишняя переживательность – это сжигание нервных клеток, чтобы вы понимали, которые не восстанавливаются. Раки, сегодня кто-то из вашего окружения может ввести вас в заблуждение, предоставить вам какую-то абсолютно неверную информацию. Больше времени проведите дома, займитесь знакомыми делами, освойте какое-нибудь новое хобби. И вот каждый раз, когда я читаю про хобби, я не знаю, сейчас продаются вот эти пластиковые модели, которые надо склеивать, а потом ими там летать по квартире. Ой, помню, я любил. А потом сыну купил первый вертолетик. Боже, как папа играл. Ай-яй-яй, хобби – это хорошо. Лев, 21 сентября. Звезды предупреждают, что в этот день велик шанс финансовых потерь. Не стоит делать какие-то крупные покупки или соглашаться на сомнительные предложения. Прошлые ошибки сегодня могут напомнить о себе, испортить львам настроение. Поэтому просто соберитесь с духом, на то он и понедельник. Многое придется преодолеть. 21 сентября, Дева. Повышенное эмоциональное состояние Дев может привести к ошибкам, испортить дорогие отношения. Видимо, дешевых отношений это не касается. Испортят только дорогие отношения. Старайтесь сохранять хладнокровие, реагируйте спокойнее, контролируйте свои слова, и все будет норм. Весы. 21 сентября. Отложите поездки или путешествия в пути возможной аварии или неприятности. Слушайте, пусть единственная авария, которая с вами сегодня случится, это будет дискотека-авария. Договорились? День подходит для завершения начатых дел, для избавления от всего старого, ненужного. Что-то я в зеркало. Да нет. Ну да. Но нужный же. Я прощаю. Скорпионы, 21 сентября. Настойчивость и целеустремленность помогут сегодня скорпионам добиться успеха, завершить какой-то очень сложный проект. Однако, ох уж это вот однако. Однако звезды советуют не ввязываться в споры и держать свое мнение при себе. А это мы как-то разучились. Мы всегда... Свобода! Свобода – это не анархия. Да, это по поводу держать свои слова при себе. И иногда сейчас достаточно сложно всем сдерживаться, а другие страдают. Вот давайте снова будем возвращаться на рельсы, когда мы умели просто так радоваться за других. Ой, как это почему-то стало сложно в современном мире. Стрелец, день удачный и интересный. Стрельцов ожидает много приятных сюрпризов, какие-то радостные новости. Проведите время активно. Посещайте новые места, сходите в гости или на вечеринку. Не начинайте споров. Оставьте все это, опять же, грибам. Козероги, 21 сентября. Звезды советуют не расслабляться и быть начеку. У козерогов даже в приятных и легких делах будут возникать какие-то прям вообще неожиданные проблемы. Не вступайте в споры с близкими людьми, сглаживайте острые углы в общении, ищите компромисс. Атос, Партос и компромисс. Водолей, 21 сентября. Какие-то вопросы или отношения из прошлого могут вновь возникнуть в вашей жизни 21 сентября. гоните кнутом. Не надо. Возможно, вам придется поменять свой подход к этой проблеме, исправить допущенные ошибки. Чем выше настроение водолея, тем удачнее у них пройдет день. Поэтому, ну, смеяться без повода — это признак дурачины и вызова 03. А так вообще, да, поярче себя ведите, и к вам потянутся люди. Рыбы, 21 сентября, общение сегодня будет сложным. Звезды предупреждают, что велика вероятность начать ссору или выяснение отношений, которое будет просто, а потом сложно закончить. Контролируйте свои слова, больше кушайте, а нет, больше слушайте и меньше говорите. Слушайте, нормальный понедельник, прорвемся, мы же вместе.
0: Если соседи, то без перфоратора. Если радио, то душевное.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: outside is raining, but inside is wet.
1: Патрисиво шоу. Патрисиво шоу.
2: Кто здесь? А здесь я, Дмитрий Салкович. Здрасте! Вам же хорошо? Вам хорошо, вокруг хорошо, всем хорошо. Ну, от такой музыки, вот особенно как и Seventeen Steam, и вот тут, я смотрю, помнят эту команду, это здорово, потому что каждый раз подбираем музыкальное произведение. Мне кажется, блин, ну, может, это я просто такой замороченный меломан. А на самом деле оказывается, что нет, это действительно музыка великого поколения, великого времени, и это классно. Я не знаю, наверное, все-таки по месяцу радиотерапия. Я сейчас совсем быстро, таким легким 100-килограммовым зайчиком спрыгаю за своим белым халатом и за картами Таро. Моя задача помочь вам где-то прощупать почву, так сказать. Ну, я пойду первым по шатающимся ступеням этого понедельника. Для того, чтобы вас с собою... плечики нормально, такое, защитить. Поэтому обращайтесь со своими вопросами к моим картам. Душевный радиочат в Телеграме. Можете написать туда свой вопрос, и я на него смогу ответить либо да, либо нет. Что с этим делать и как с этим разбираться, это ваше право дальше. У меня есть замечательные друзья, семья Дудик. Сегодня Вероничка, яркая, интересная, непредсказуемая, такая вся, вау. Празднует день рождения, ну, муж тут, понятно, Геннадий, Вероничка, дорогая моя. Это его, да, Вероничка? Поздравляю тебя с днем рождения, ты красива, добра, нежна, любимая и всегда желанная. Крепкого тебе здоровья, успехов всегда и везде. Наслаждайся просто каждым днем своей жизни. Будь счастлива, я люблю тебя и в любой момент подставлю свое плечо. Навеки твой Гена. Ребят, я вас очень люблю, вы классная, Вероничка. С днем рождения тебе. И от тебя желаю только одного. Пускай по-прежнему вот так вот горят глаза. Пусть по-прежнему не хватает времени на сон, потому что хочется и это попробовать, и это осуществить, и вот это завершить и начать новое. Не успокаивайся. Только и только вперед, потому что в движении жизнь. С днем рождения, ребята. Гена, отвернись. Бусь!
3: Реклама.
4: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
5: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
6: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
7: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни. Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь вместе со всеми. От «Ласкового мая» до «Продиджи». Танцплощадка «Душевного радио» – самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
8: Танцплощадка.
7: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
9: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б.

0: Патриссимо шоу, Патриссимо шоу, Патриссимо шоу. Утро будет. Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
1: Так, и снова, друзья, я в образе интернет-тикток-радиотерапевта. Все по классике. Хотя, мне кажется, поймают меня когда-нибудь за углом настоящие врачи-хирурги и замонтируют мне вот все, что у меня есть, все, что мне надо и все, что мне не надо. Но я честно признаюсь, никакого врачебного образования у меня нет. У меня есть желание помочь вам вот при помощи этих карточек. Итак, у нас на приеме сегодня Юляша. Осеннего солнечного настроения. Привет дикому монтажнику. Люблю его. А что он такой дикий прям, Юляша? Он прям дикий монтажник, да? Его никто не видит. На него ставят сети и капканы, а он все равно все это обходит и монтирует, монтирует, да? Таков вот дикий монтажник. Ну, окей. Вопрос, конечно, интересный. Юлия задала, особенно для понедельника, он стандартный. Разрешите вопрос. Надо ли идти работать? Интересный, конечно, вопрос. А вы, Юля, вот так вот и работаете, да? Надо ли, не надо? Хочу ли, не хочу? Да? Но прикольно. Давайте проверим, что же нам скажут карты. Я их перетасовываю, я их

0: переворачиваю. Слушайте, хотел бы я так, да? Надо идти или не надо? Позвонили, надо. Раз в год, правильно? А зарплата каждый месяц. Ой, фантастически было бы. Но это не про меня. Я в любом состоянии бегу к вам, потому что ну, без вас уже как-то никак. Ну, уже как-то не туда. Итак, Юля, вытаскиваю вам карту. Надо ли идти на работу? Ха! Нормально вам так выпало. Пятерка мечей. Вот показываю на трансляцию. И тут написано, что вроде как и нет. Вроде как и не надо. Подавленное какое-то состояние, апатия, моральное опустошение какое-то вот у вас. Отсутствие поддержки. Что-то у вас настроение как-то не очень. Юляш пишет, карта, типа там, ну вот, и тут вот как-то не так. Но это осенняя хандра, тут ничего не попишешь, поэтому сегодня можете не идти, пусть сам монтирует, на то он и дикий. Если что, там, дикого элефанта себе позовет, да и будет он вдвоем со слоном, в отпуск надо. Ну да, карта говорит, что тяжеловато вам уже, вы где-то доработали, и там даже какая-то неудача где-то преследует. Поэтому, может быть, стоит действительно взять какой-то перерыв, если таковая возможность имеется. Ну и дикому монтажнику привет. Радиотерапия на сегодня завершена.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения – до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Александр Лукашенко поздравил ветеранов мотострелков, военнослужащих механизированных соединений и воинских частей с профессиональным праздником – Днем мотострелков. Как сообщает Билд, Александр Лукашенко отметил, что способы и формы ведения боевых действий, техника и вооружение меняются, но ничто не заменит высокую боевую выучку, доблесть и самоотверженность бойцов и командиров, которые, как показывает опыт современных войн, решают успех на поле боя. Белорусский лидер также выразил убеждение, что каждый это хорошо понимает и впредь будет делать все возможное, чтобы защитить мир и безопасность нашей страны. Завтра в стране завершится неделя мобильности. Мероприятие призвано напомнить гражданам о негативном влиянии автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на окружающую среду и подтолкнуть их к использованию альтернативных способов передвижения. Акция стартовала 16 сентября. Сегодня утром минчане, выбирающие средства персональной мобильности или идущие на работу пешком, смогут бесплатно угоститься фруктами на 9 витаминных точках адреса в сети. Завтра финальный этап «День без автомобиля». В 9 утра состоится велопробег. Завтра же водители, предъявившие права и техпаспорт на авто, смогут воспользоваться общественным транспортом и метро бесплатно. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 11 участках. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, на Партизанском, на улицах Орловской, Притыцкого, Вопшасова, Домашевской, Ташкентской, Академической, Тимирязева, а также на МКАД. ГАИ просит водителей быть внимательными и не превышать скорость. Хоккеисты Минского «Динамо» накануне в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победили «Автомобилист». Финальный счет 5-3. 7 баллами минчане идут в западные конференции 6-ми. На этой неделе «Зубры» проведут 2 матча на выезде. 24 сентября с московским «Динамо» и 26 числа с шанхайскими «Драконами». Новость предоставлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 47 копеек, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, местами по востоку в большинстве районов дожди, местами осадки сильные, порывистый ветер. В Бресте, Витебске, Гомеле и в Могилеве плюс 14-16, в Гродно 13-15 тепла, в Минске плюс 15-17. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
2: Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
4: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

100 Беларусь, встречай, Мафик на связи. Осенью мы с вами увидимся в Минске. 16 октября я выступлю во Дворце спорта на душевном фестивале в концерте «Звездный шансон». Я выйду на сцену, чтобы спеть для вас свои жизненные и честные песни. Берите друзей и близких, настраивайтесь на правильный лад и приходите на концерт. Обнял каждого. Очень жду нашей встречи.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо
1: шоу.
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо шоу. Будем крепче обниматься.
3: Утро будет!
1: Здесь на волне душевного радио. Двигаемся вперед. Хочу поделиться с вами фидбэком. Давно такого у меня не было. Это вот товарищ написал, мне тут СММ сейчас переслала. Меня тут что-то клеймят на танцплощадке. Бесят ваши вставки среди песен, рев какого-то непонятного ведущего. Ну, это по поводу танцплощадки. Так радио-то нравится человеку, слушает. Уважаемый, если вы вот день и ночь слушаете, во-первых, давайте познакомимся. Я, ну, может быть, и не непонятный ведущий. Меня зовут Дмитрий, фамилия Самкович. Я очень открытый и добрый человек. А по поводу танцплощадки, ну, ничего не могу сделать с этим, потому что вместе с моими плясками, ревами, как тут написано, и криками, она уже выходит скоро под 9 лет. Ну и как-то люди достаточно тепло ее встречают, и когда меня нет, они наоборот пишут, где там Дмитрий, я ничего с этим сделать не могу, но большинство-то со мной. Поэтому спасибо за то, что на волне душевного радио, но я же должен был ответить на это, да? По поводу позора, ну я не знаю, насколько это позорно слушаются люди, которые всегда танцуют по пятницам с 8 до 10 вечера вместе с танцплощадкой, как-то особо позором меня не клеймили. Я могу, конечно, ошибаться, но вроде как-то вот так. Это к тому, что мы отвечаем абсолютно на любые, вот в нашу сторону там сообщения. Ну, человек слушает душевное радио, это самое главное. Так, о хорошем. Кстати, по поводу танцплощадки, где я тоже буду плясать, кричать, танцевать вместе с вами. Мы начинаем новый громкий сезон. Все слышали? Ой, ребят, с билетами там уже скоро будет беда. Итак, напоминаю, 10 октября традиционно, обожаю эту традицию, мы открываем новый сезон танцплощадки в славном городе Гомеле. На крытом стадионе, не на улице, на крытом стадионе «Локомотив». Билеты есть в кассах стадиона и на «Тикет.Про», так что приходите. 17 октября танцплощадка вместе с группой «Блестящие». Они вообще не поменялись. Такие классные девчонки, советую, рекомендую. И я там буду танцевать. Ретро-вумен-трио «Розовые розы» и Максим Тимаков. Очень классный пацан. Зацените. Билет на танцпол от 55 рублей. Слушайте, за такую программу звук, свет, вау! Приходите, будем всех ждать. Это 17 октября «Дворец спорта». Также на «Тикет.Про» все билеты. Ну а потом 24 мы перемещаемся октября в Могилев. Клуб на Дубровке, а потом 31 октября в клуб «База» в Гродно. Мы вас так всех ждем, мы так по всем соскучились. Оторвемся, как умеем, только мы!
4: Реклама.
5: Пап, купи сладкую вату и колу.
6: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
7: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
8: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
9: 27 сентября Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
10: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Климатическую технику и посуду покупают на Емол. Конвектор Проф 99,99. Кружки с двойными стенками Макуа 22,99 за набор из двух штук. Акция действует по 27 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: утро будет. Побежали по нашим, собственно, новостям. Не расскажут нигде, только в рамках Бодрисимо Шоу. Спасибо, что с нами. Ой, девочки, всегда забота о вас, это лежит на наших мощных мужских плечах. У кого мало плеч, мужчины бегом в спортзал, потому что все больше и больше получается так, что, ну, девчонок обманывают, будьте внимательны. Сотрудники службы безопасности аэропорта в Таиланде обратили внимание на странную женщину. Оказалось, что, ну, как-то она без дела ходила туда-сюда. 66-летняя дама приехала из другой провинции, чтобы встретиться с пилотом по имени Чай. Ну, это тайское имя Чай. Некоторое время назад она познакомилась с этим интересным мужчиной в соцсетях и влюбилась в него. Правда, как ни жаль, личная встреча не состоялась, ведь пилот, как выяснилось, был создан, да, искусственным интеллектом. Раньше, знакомясь с мужчинами, женщины рисковали нарваться на женатого, да? Но современные риски уже получают совсем другие. Сотрудникам аэропорта удалось связаться с сыном дамы, который понятия вообще не имел о ее путешествии. И пока сын доехал до аэропорта, чтобы отвезти маму домой, ей предоставили место для отдыха. Но вот такой вот человечный поступок. Ой, тяжко, да, в современном мире. Я всегда говорил, лучше всего это реальное. Знакомство – это реальное ощущение рука в руке. Вот где теплая ладонь, вот там уже искусственный интеллект. Во всяком случае, пока он туда не дотянется. Поэтому, девчонки наши дорогие, будьте осторожнее. Ну, а если кто обижает...
1: Мышцу показал.
0: Не, серьезно. Вот ничего не может совершить женщина такого в жизни, чтобы мужчина мог ее там обмануть. Не дай бог! Поднять на нее руку и так далее. Да, они сотканы из одних противоречий, но ведь поэтому-то мы их и любим. Мужчины... Ну, давайте более трепетно к ним все-таки относиться. Это же уникальное создание нашей вселенной, нашей замечательной женщины. Чайка! Это не машина, это птица. А несколько лет назад Марк Хоури приютил птенца чайки. Ну, это человек, Марк Хоури, оставшегося без родительского присмотра. И Марк, который владеет несколькими заведениями на одной из улиц курортного городка Девона, Англия, убедился, что птица, получившая кличку Роджер, вполне может приносить пользу. Лучше бы ворону приучил, да, потому что ворона... А, нет, сороку. Сороки же там золото приносят, да? Но, тем не менее, чайка патрулирует всю улицу и защищает магазины горожан и туристов от своих собратьев. Прикиньте, как неудивительно, а такая охрана эффективна. На курорте полно чаек, но улицу с Роджером вот остальные чайки предпочитают избегать. Ну, конечно, пернатый сторож не работает за идею, ему нужно платить. Марк рассказал, что оценивают услуги чайки в 1,5 фунта в день. Но выдают птице зарплату, конечно, не деньгами, а креветками. Ну, похоже, что такой заработок Роджеру очень по душе, и сам охранник очень по душе туристам, особенно детям, которые то и дело спрашивают, где можно посмотреть на знаменитую чайку, прикиньте. Вот это вот благодарность человеку, который отнесся в свое время к этой птице, ну, искренне, по-настоящему. Вот у меня тут в ТикТоке спрашивали, а что вы считаете, что там брань, злость и так далее, это не человечность? Конечно, не человечность. Человечность, вот. Я вам сбросил, я так понимаю, что даже уже Инстаграм у Роджера есть, вы можете посмотреть, вот такая чайка патрулирует. Ну, очень милая новость на самом деле. Я не знаю только, насколько собратья относятся к чайке вот подобным образом, но если бы, ну, я не знаю, процентом 30 из нас из-за угла показали креветки, я думаю, мы тоже бы патрулировали, правильно?
2: Утка фаст нью!
0: Ну и лайфхак традиционный для того, чтобы помочь вам, если где-то что-то поломалось. По поводу клавиатуры. Слушайте, ну вот, да, я там с определенного сайта все это, он не дает копировать, поэтому даю скриншоты. Я точно такой же пользователь компьютера, как и вы. И поэтому периодически я очень люблю, да, чтобы клавиатура была под наклоном. Вот даже сейчас я могу показать на все стримы. Вот видите, такие вот ножки на клавиатуре, это очень удобно. И вообще рекомендуют, чтобы клавиатура стояла вот на этих вот ножках, которые... А, сейчас все с удивлением. А да ну, есть ножки у клавиатуры. А вы загляните, переверните ее на другую сторону. Там есть ножки, их можно выщелкнуть, и она будет так под уклоном стоять, будет удобнее. Но эти ножки достаточно быстро ломаются, особенно если бить клавиатурой об стол, когда тебе там любимый начальник не дает доесть утренний бутерброд, да, и так далее. Так вот, сломанную клавиатуру легко починить своими руками всего за несколько минут. Просто замените сломанные ножки зажимами для бумаг. Можете не сомневаться, никакой разницы не почувствуете. Блин! Все элементарно и гениально, абсолютно просто. Дарю, благодарности не нужно.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, газовая варочная панель Midea с мощной вок-конфоркой всего за 792 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
1: Душевное радио. Слушай свое.

Что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. На трамвай билета

яичня будет нам помнить секрет идеальной утренней яичницы или пышного омлета, и он абсолютно прост. Щепотка уюта, хорошая музыка и только свежие продукты. Встречайте самую теплую коллаборацию сезона. Кобрицкие яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. И уже есть новый логотип. И уже не за горами еще один новый логотип. Это очень здорово. Готовьте с удовольствием, подпевайте любимым хитам и делитесь заботой с близкими. Ищите яркую упаковку на полках магазинов. Корона, Green Unistore, 7 пятниц, XXL, Евроопт, Соседи, Простор, Копеечка, Маяк, Доброном. Ну, это вот такая вот штука. Мы придумали все в полном восторге. И мы, и люди добавляют теплоты, яркости, прикола. В жизни это вот кобринские яйца в упаковке с логотипом душевного радио. Мы продолжаем. Бодритимо шоу. Не сдаемся. На волю этому понедельнику. Не так он страшен, чем его рисует народная молва. Все вместе мы справимся, мы с вами на острие атаки. Но вы понимаете, на какую песню далее я намекаю. Мы идем вперед. Впереди еще один музыкальный час. Он абсолютно у меня такой свободно летательный. Давайте с вами поболтаем. В понедельник это всегда сложно, да? У меня есть такая любимая забава. И она с 1 октября, когда у меня появится очаровательная, просто и харизматичная напарница. Да, напоминаю, с 1 октября я уже буду не в одиночестве.

0: боимся, блин.
1: Телеграм-промбанк.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Бедный бармен с дрожащей рукой, дыма табачного пленный. И та, что согласна ехать со мной.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. В стране завершается подготовка сетей к отопительному сезону. Котельные подстанции получают паспорта готовности. Каждый год только в столице перекладывают более 140 километров теплосетей. Старые стальные заменяют на современные, способные сохранять тепло и противостоять коррозии. В Белэнерго уже получены все 364 паспорта готовности теплоисточников и потребителей тепловой энергии. 1 октября у белорусов появится возможность заказывать дрова онлайн. Как рассказал в эфире первого информационного телеканала Сергей Ульдинович, министр лесного хозяйства, проблем с покупкой дров нет. Любой гражданин может зайти на сайт и оформить онлайн-заявку. Всего в этом году реализовали более 3 миллионов кубометров дров внутри страны. К уровню прошлого года рост составил более 200 тысяч кубометров. Растет спрос на колотые дрова, поэтому в планах нарастить объем выпуска этой продукции. При необходимости закупать и устанавливать специальное оборудование, чтобы удовлетворить спрос. Нестандартное преступление в Гродненской области. Белорус продавал вещи и съемные квартиры, чтобы расплатиться с хозяйкой. В милицию обратилась 76-летняя жительница Волковыска. Она обнаружила пропажу стационарного телефона, подставки для бутылки, винилового проигрывателя, 3 комплектов постельного белья, самовара, пылесоса, вазы и хрусталя. Квартиру она сдавала 34-летнему мужчине. Оказалось, жилец полтора месяца выносил из квартиры вещи хозяйки, а вырученными деньгами он платил за аренду. Теперь мужчине грозит до 3 лет лишения свободы за кражу. 23-й тур чемпионата Беларуси завершился на минувших выходных. Со счетом 2-0 завершились матчи «Динамо Минск-Батэ» и «Белшина Минск-Гомель» уступил «Барановичам» 0-2. МЛ «Витебск» разгромил «Арсенал» 5-1. «Витебск» «Торпедо» «Белас» сыграли 6-0. «Брестская Динамо» победил «Днепр» 4-2. «Ислыч» уступила «Неману» 1-2. «Славия» проиграла «Нафтану» 0-1. К новостям компании «Суши» 40 штук всего за 28 рублей на сливки «Вай». А еще пицца, шашлыки, пончики. Все со скидкой 50%. В «Доминос» скидка 35% на пиццы. Только в сентябре приходите в пиццерии «Доминос» или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на «Доминос Бай» по номеру 7717. Государственные учреждения Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 47 копеек, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, местами по востоку в большинстве районов дожди, местами осадки сильные, порывистый ветер. В Бресте, Витебске, Гомеле, в Могилеве 14-16, в Гродно 13-15, в Минске 15-17 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь. Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу, на душе!

0: Утро будет здесь, на волне душевного радио. Всем здравствуйте. Понятное дело, что в понедельник нос он такой, он царапающий. Вот это вот. А как вы ходите, кстати? Ладно, сейчас про нос закончу. Девочки, вот у нас очень благоустроенный город, город Минск, да, и везде вот выложенная тротуарная плитка. Как вы на каблуках справляетесь? Хотя, справедливости ради, надо сказать, что очень мало, это, кстати, укор вам, стало девушек на каблуках. Вы не представляете, что творит девушка на каблуках с любым мужчиной, который едет за рулем, сидит на остановке или просто кормит голубей. И потом приходится себя очень сильно контролировать, особенно когда рядом супруга, да? Ой, ходите, девочки, на каблуках. Да, так вот, в понедельник, естественно, туда же, к этой брусчатке, опускается и нос. В выходные так было хорошо, так было здорово, а тут на тебе, надо работать, и ничего в этом страшного нет. Мы идем вперед, меня зовут Дмитрий Санкович, это Бодриссимо Шоу, час, который специально предназначен, чтобы мы с вами активно пообщались. Но я открываю такую штуку под названием «Автоответчик». Вы мне можете написать абсолютно любой вопрос к нам в Телеграм, «Душевное радиочат» мы называемся. Ну или, пожалуйте, даже и в ТикТоке, можете чуть-чуть написать, я вам эфирно отвечу. Вы мне любой вопрос, я вам абсолютно любой ответ. Катя написала: «Дмитрий, здравствуйте, когда же вы привезете танцплощадку в Москву?» Катя, отвечу так: очень много приглашают и за пределы Белоруссии. Во-первых, тут сильно не вырвешься, потому что каждый день эфиры. Я надеюсь, что вы ждете утром, когда я появлюсь со своим искренним настроением. Да, возможно, это не супер-шоу, безусловно, но я отношусь к вам искренне. Я открытый, душевный, теплый человек, несмотря на свою внешность. Тут ничего не поделаешь. Я выгляжу грозно, но это просто выглядит такой. А, вы из Москвы. Это такой образ. Это просто такая внешность. А дальше внутри вот этот вот зайчик, который периодически всего боится. Вот, и я не хочу уезжать из Беларуси. Это сделано в Беларуси, танцплощадка. Она, да, она получила громадную известность, безусловно. Но я предпочитаю все-таки по любимой стране гастролировать. И мне здесь комфортно. Я очень люблю свою страну, людей, которые у нас здесь живут. Но это вот абсолютно искренне. Ну, а с другой стороны, когда-нибудь, ну, куда-нибудь позовут. Ну, может быть, и съезжу. Потому что, опять же, сложно будет объяснить в Москве, что такое танцплощадка, да? Здесь люди слышали, ну, пробники-то в эфире каждую пятницу, да? Они понимают, куда они приходят, а там будет достаточно сложно. Ну, как-то вот так. На один вопрос ответил, жду следующих. Душевное радио «Час». Спрашивайте, поболтаем!
1: Бодриссимо Шоу, Бодриссимо Шоу, Бодриссимо Шоу. Утро будет!

0: Реклама. Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
1: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки Петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы Петруха с булгуром Суперфьюжн.
2: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Смотрите, шоу. Это время, когда можно не грустить. Нужно не грустить. Надо поднимать лопату и бежать вперед. Я вам сейчас тут откопаю отсюда и до обеда, да? Вот примерно так. Всех приветствую на волне душевного радио. Борисовна, это вот такая вот девушка. У нас есть тиктоки. Я рад с вами познакомиться. У вас сегодня день рождения, но, к сожалению, исполнителя, которого вы просите, ну, увы и ах. Таковы обстоятельства. Но я вас искренне поздравляю. Слушайте, день рождения — это такой день, когда можно чудить. Это когда можно заказывать миллиард суши, и пусть за это платят коллеги. Да? Но почему нет? День рождения, он такой особенный, казалось бы, но просто день, когда ты появился на свет. А я еще люблю поздравлять не с днем рождения, я еще люблю поздравлять с днем появления. Поэтому благ вас, вам всяческих от волны душевного радио обязательно. Мое фирменное пожелание – никогда не останавливаться на этом пути. Всегда есть что-то, о чем можно узнать. Всегда есть что-то, что можно понять. Всегда есть что-то, к чему нужно стремиться. И вот эта вот мечта, она толкает нас всегда вперед. Борисовна, я вам желаю, чтобы эта мечта у вас обязательно была. И чтобы, как ни странно прозвучит, вы ее не достигли. Знаете почему? Потому что, когда есть мечта, и ты к ней бежишь, сохраняется молодость всего организма. Вот так. Нет, ну, конечно, чтобы достигли, но когда достигнете мечты, обязательно нужно ставить новую, и тогда это действительно мотивирует. Далее, ну, автоответчик у нас Сергей. Как вы, это у меня спрашивают, как вы поддерживаете силу настроения позитивного всегда? Сереж, я так живу. Да, я могу нахмурить брови, а брови у меня от Брежнева. Тот, кто меня видел, тот, наверное, знает. Это стиль жизни такой. Это случилось не сразу. Наверное, когда переваливаешь за определенный жизненный период, и потом неожиданно приходит осознание, что пока ты паришься, загружаешься и так далее, и жизнь мимо тебя проходит, и ты не успеваешь просто жить, потому что ты очень много переживаешь, а иногда мы переживаем по поводу того, чего не можем изменить. И как только я это понял, принял, мне сразу стало намного легче. Сереж, я верю в людей, я верю в солнце, и я верю в то, что настоящего хорошего в жизни намного больше. И я к себе пытаюсь это возвращать, потому что, ну, делаю много хороших поступков. И зло, и добро возвращается. Но зло десятикратно, а добро один в один. Вот поэтому я так. Дмитрий, а вы были на фестивале Prime Era в эту субботу? Нет, он, к сожалению, не был. Так сложилось, блин, очень хотел. Но смотрел в ТикТоке, это, конечно, была бомба. Я прям обзавидовался, кто был на танцполе. Было круто.
1: Если понедельник, то выходной. Если радио, то душевное.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Зачем тебе флешка? У тебя есть душевная.

0: шоу.
1: Бодро смотреть вперед, верить в собственные силы, верить в то, что вот за этой серостью, которая накрыла, во всяком случае, город Минск, все-таки существует солнце, оно есть, оно никуда не денется, и оно обязательно будет согревать нас. Нет его пока на небе, значит, культивируем солнце в себе, и никуда оно не денется. Настя Буся, вот хочется поприветствовать, наверное, девушки из поколения абсолютного Next. И это очень здорово, что такие люди появляются у нас в Телеграме. У нас есть очень классное сообщество в Телеге, душевный радиочат мы называемся. Настя Буся, привет, как дела, как настроение, как самочувствие, как настроение, как здоровье, как спалось, как день прошел. Настя еще не прошел. Но это, видимо, руки дрожали, по клавиатуре бегали. Что смогла, то набрала. Настя, мы вам рады, добро пожаловать к нам. Да, ребят, все новые друзья, которые появляются у нас в Телеграме, когда вы самое первое сообщение пишете, вас проверяет наш бот, это наша защита, это интернет-дряни так называемый. Не забывайте, вы написали, снизу появляется автоматическое сообщение, там просто нажимаете «Я не робот» и все остается с нами, и добро пожаловать. Особенно, если кто-то чувствует себя одиноким, особенно, если кто-то чувствует, что вот, ну, как-то жизнь совсем пошла под откос. Не переживайте, мы подскажем, мы успокоим, мы насоветуем, во всяком случае, хотя бы поддержим. А вот этой человеческой поддержки в мире становится все меньше и меньше, что очень жалко. Хорошо, что есть душевное радио. И самое душевное радио страны, и бренд, которому доверяют миллионы белорусских семей, объединились, чтобы сделать ваше утро еще теплее. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио и уже в новом дизайне. И этот заканчивается скоро, новый будет, там есть чему улыбнуться. Ищем в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк», «Доброном». А мы старались светить вам всегда и везде. Странная фраза, но это правда. Даже при помощи яиц. Да, для того, чтобы вы были ближе к своей любимой радиоволне.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.
2: Душевное радио. Слушай свое.
3: Всем привет, это Александр Бунов. Слушайте мои песни на волнах душевного радио.

0: и ты танцуй!
1: Ребят, ну вот так вот, притопывая, двигаемся по понедельнику, не сбавляя ни одного оборота. Всем удачи, всем хорошего настроения. По звуке, конечно же, волны душевного радио. Нормально стартанули, дальше пойдет легче. Всегда ваш Дмитрий Санкович, до завтра.

0: Радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. 30 сентября в Минске стартует масштабная выставка «Иннопром Беларусь». Она пройдет в Международном выставочном центре «Белэкспо». Крупнейший отраслевой форум традиционно собирает на одной площадке передовые решения в области транспорта, логистики, цифрового развития и других сфер. Часть экспозиции займут проекты белорусско-российского сотрудничества. По 2 октября выставка объединит представителей различных отраслей промышленности, бизнеса и государственных структур. Беларусь заключила с Алжиром контракты на 18 миллионов долларов. Бизнесу и министерствам уже предложили несколько конкретных проектов. Например, в Африке собираются запустить совместное производство энергонасыщенной и гусеничной техники МТЗ, а также пассажирских автобусов МАЗ. В сфере ПК сначала наладят прямые поставки детского питания, а затем планируют запустить его фасовку и полноценный совместный выпуск. Сегодня уже половина общественного транспорта Минска оснащена экологически чистыми электродвигателями. Парк на электротяге включает в себя 131 трамвай, 147 электробусов и более чем 700 троллейбусов, из которых 60% с увеличенным автономным ходом. Согласно концепции электрификации транспорта на ближайшие 5 лет, в Минске планируют обновить 164 единицы транспорта и перевести 15 автобусных маршрутов в троллейбусные. Роботы-гуманоиды начали получать мегамозг. Китайские разработчики уверены, что уже в ближайшие годы машины смогут выполнять большинство универсальных задач по голосовой команде. К середине 2027 года человек сможет обратиться к роботу на своем языке, а тот самостоятельно составит последовательность действий и попытается выполнить поставленную задачу. Причем ИИ получит физическое тело и будет взаимодействовать с окружающим миром. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3.02 рубля, евро 3.47 рубля, 10 юаней 4.51 рубля, 100 российских рублей 3.59 рубля.
0: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, местами, по востоку в большинстве районов дожди. Местами осадки сильные, порывистый ветер. В Бресте, Витебске, Гомеле и в Могилеве плюс 14-16, в Гродно 13-15, в Минске 15-17 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
5: Реклама. Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей?

0: главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Нужно перевезти вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
5: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Классика хитов.

посуду и книги покупают на Емол. Набор кастрюль Петерхоф 84,99. Новейшая энциклопедия школьника всего 25,99. Акция действует по 27 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Реклама.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, индукционная варочная панель Midea с инверторным нагревом и скошенными краями всего за 864 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Классика.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского. Как передает Белта, Александр Лукашенко подчеркнул, что таможня – это прежде всего бюджет. В течение этого года, несмотря на определенные сложности, прибавка к уровню прошлого года составила почти 3,5%. Премьер-министр и правительство информируют президента о том, что в Беларуси удалось переориентироваться на восток. Свидетельством тому являются недавние переговоры с американцами. Ранее Александр Лукашенко заявил о поставке белорусских калийных удобрений для США. Вместе с тем, белорусская сторона не может поставить американцам большие объемы, поскольку произведенная продукция уже законтрактована на этот год. За минувшие сутки в милицию поступило более 100 сообщений о звонках телефонных аферистов. Благодаря оперативности милиционеров и бдительности граждан, большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 7 преступлений, заблокирована возможность платежей по 20 иностранным платежным реквизитам мошенников. Также приостановлены расходные операции по 40 счетам. Кроме того, оперативники задержали курьера, работавшего в интересах аферистов. В Беларуси начинает работу первый технопарк в сфере легкой промышленности. На площади в 54 тысячи квадратных метров разместится современный бизнес-хаб с испытательной лабораторией, дизайн-бюро, центром коллективного пользования и фэшн-коворкингом. Ключевая задача таких площадок – создать единую экосистему для производителей, дизайнеров и инвесторов. Кооперация с резидентами технопарка позволяет использовать передовые технологии и ускорять запуск отечественных новинок в серийное производство. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколения любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств, а 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут 3 больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. К новостям компании. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущества мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Крок». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на счет без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет даже делиться платежной ссылкой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодно. Зачисление средств происходит мгновенно, терминалы не требуются, а комиссия составляет всего 0,8%. Подробности на сайте Беларусьбанка или по номеру 147. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 47 копеек, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, местами по востоку в большинстве районов дожди, местами осадки сильные, порывистый ветер. В Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве 14-16, в Гродно 13-15, в Минске 15-17 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебек.

0: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
1: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ереб или у распространителей.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
3: Доброго дня!

0: Реклама.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
6: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
8: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула Бай.
9: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
10: Недушный день.
11: Что у нас по расписанию? Недушный день и, по-моему, аллергия на осень. У всех она начинает открываться неожиданно, да, с наступлением холодов. И чем больше багрянца и золота вокруг, тем больше хочется покрыться одеялом, все время спать, что-нибудь интересное смотреть и желательно под имбирь, лимон, мед и что-нибудь тепленькое. Ну, ладно, мы как-нибудь справимся, поднимем этот самый иммунитет, если летом не успели. Но, возможно, просто вот то самое действие волшебных ягод, всего, что летом впитано, просто должно было уже истечь, закончиться. Запасы тоже нужно пополнять. А чем? Ну, чем их пополнять? Ярмарки осенние вовсю по всей стране уже открывают свои двери, приглашают нас заполнять морозильные камеры и как-то эти витамины сохранять. Ну, чтобы не было скучно бороться с реальностью, будем еще и музыкой настроение поднимать. Потому что очень много зависит от настроения. Чесноком уже пахнем, горячий чай заварили, одежда теплая вроде есть. Ну вот и пахнем, как итальянские рестораны. Будем сейчас музыку слушать со всего мира, классику, хитов 90-х, 2000-х. Душевное радио. Большой-большой привет вам. Я в начале недели отправляю. Ольга Шебека с вами. Вот тут я в студии. Можно посмотреть, можно подключиться к нам на сайте душевнорадио.бай. В телеграм-чате тоже мы есть, и трансляция, и да, и все, и музыка, и можно вообще быть на связи. Туда отправляйте нам сообщения, кому какие приветы, будем в приветливый час обеденный отправлять, кого с чем поздравлять. 21 сентября на календаре. Все, что хотите сказать своим близким, родным, пишите в ТГ-чат Душевного радио, я передам.
12: Душевное радио. Слушай свое.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Миллионы идей, еще больше планов. На выходных было время поразмыслить, конечно, на эту неделю и на осень в целом. Очень глобально что-то можно было задумать. Ну а как приступить к решению вопросов, если нет радости, нет эмоций, нет энергии, ощущения упадка силы, апатии и осени в целом навалилось большим-большим грузом? Что с этим делать? Вообще-то не новость это для мира. Ежегодно от осенней депрессии наиболее чувствительные люди страдают. Страдают всем сердцем, всей душой, могут вообще плакать где-то в глубине души, там сидеть платочком, вытирать глаза и нос, потому что мало солнца, похолодало, и нужно где-то ресурс радости и эмоций искать, чтобы организм заработал. Да, не только из-за отдыха, из-за подкормочки какой-то, да, обеденной, между прочим. Приятного аппетита всем, кто в теме, кто сейчас разогревает себе что-то вкусненькое. Чтобы подкрепиться, но нужно еще эмоциями где-то заряжаться. Понятно, для этого есть сейчас все возможности. Мы бесконечно погружаемся в мировую кладезь знаний. И, конечно же, она не только юмором нас заряжает и настроением, но еще здорово эту самую энергию выкачивает. Да, после того, как мы минут 15-20 пробыли в телефоне, уровень радости снижается на 15%, так сказали ученые. Как-то там они это замеряли, поэтому надо в реальной жизни себе делать что-то приятное для себя, только для себя. Когда мы что-то приятное делали для себя без чувства вины, это вопрос, вопрос актуальный. На самом деле вот этот маленький какой-нибудь ритуал показывает нам свою собственную ценность. Если мы себя регулярно поощряем чем-то для себя близким, неважно, как окружающие вообще на это посмотрят, чем-то для себя нужным, приятным и важным, уровень нашего счастья и энергии поддерживается на высоком таком значении. И вот что можно сделать? Какими-нибудь простыми, приятными ритуалами себя побаловать? В понедельник, в начале недели можно, например, похрустеть спиной. Да, это вообще любимое занятие. Иногда так хочется распрямиться, вот пожмякать себя. А еще, оказывается, вот напиток, который бесконечные споры вызывает в мире. Мне кажется, столько ученых никогда ничего не исследовали больше, чем кофе. Кофе, напиток известный вообще с древности, кто его пьет большими порциями, кто-то по-разному заваривает, кто-то, не знаю, там просто ароматерапию себе устраивает и коллегам, если не может пить заменителей, сколько кофе, не зря такой ажиотаж в мире у этого напитка, но и вообще-то не просто так. Оказывается, он полезен. Да, все-таки полезен. Все-таки полезен. Вывод сделали ученые. 20-30-летние молодые люди принимали участие в эксперименте, вдыхали ароматы свежесваренного кофе. И ученые в этот момент отслеживали мозговую активность вот этого поколения и частоту сердцебиения. Оказалось, что мозг пребывал в таком вдохновленном состоянии, сердцебиение участилось, бодрость повысилась. В общем, кофе, наверное, то, что всем нам надо. Ароматы его ассоциируются с отдыхом, с уютом, с приятным общением и в то же время бодростью заряжают. Но это просто какая-то универсальная таблетка для пробуждения. Если вы сейчас завариваете кофеек, очень рада за вас. Приятного вам кофе-питие на душевном радио.
0: Если сказал, то сделал. Если радио, то душевное.
2: Реклама. Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
3: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол». Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах «Онлайнер». Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги «Онлайнер». Легкое решение сложных задач.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Это время настало. Настало время, когда мы очень много минут вроде бы свободных проводим где-то наедине с собой, наедине с своими мыслями и с бесконечной лавиной, волной контента, что постоянно обновляется. Невозможно не листать эти ленты, эти новости, эти рилсы бесконечно. Они могут продолжаться просто в среднем. Человек тратит на телефон, на зависание где-то в недрах интернета больше 5 часов в день. В среднем. Вот люди, в Беларуси статистика такая не велась, никто не знает, сколько там чего, но в целом в мире вот такие цифры. Но мы, как активные пользователи интернета, ТикТока, да, Инстаграма, это уже нормой стало друг друга с утра бодрить какими-то видео, какими-то такими активными какими-то картиночками. Вот еще сама даже не проснулась. Но настолько ли это хорошо, насколько хорошо это выглядит? Да, это выглядит как забота, как уже своеобразный этикет приветливый. Но самый, наверное, развитый навык это уже на сегодня — умение листать эту ленту большим пальцем правой или левой руки в течение многих-многих часов подряд. Но в Сингапуре решили бороться с бесконечным скроллингом ленты новостной и вообще в соцсетях, но необычно подошли к этому делу. Жителям предложили книги читать хотя бы 15 минут в день и получать за это даже вознаграждение. Будут материально поддерживать любовь юных и уже выросших сингапурцев к чтению книг через специальную программу, которую разработало государство. Нужно заходить на эту платформу, читать книги и отмечать такими странички, и за это будут начисляться баллы. И это должно улучшить концентрацию, как-то критическое мышление, развернуть нужную сторону и воображение в мире необычайного изобилия контента. Ну, сейчас книголюбие, конечно, потирают ладошки и говорят: а мы не такие, но сколько нас таких в мире людей, которые с радостью променяют скроллинг ленты на книгу? Но кто-то любит книги за то, что всегда можно подсмотреть вперед, и вот она конечная, вот он результат. Для людей, которым нужно поднять свою самооценку и поставить галочку напротив того, что сделал, книги вообще идеально подходят. Вот она перед на руках, вот она перед глазами, вот ты начинаешь читать, заканчиваешь, есть, дело сделано. Но когда лента бесконечно прокручивается снизу вверх, такого ощущения нет. Ну и интересно мне, насколько сильно мы с вами

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская 15Б.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.
2: Душевная

0: дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского. Как передает Билд, Александр Лукашенко обозначил важный вопрос, связанный с переориентацией товаропотока на восток. Речь идет о введении России системы подтверждения ожидания товаров, так называемый СПОТ. Александр Лукашенко спросил, как на нас влияют меры, которые предпринимает Россия с целью защиты своего рынка. Глава таможенного комитета доложил президенту, как в нынешней обстановке формируются товарные потоки на границе. 85% всего белорусского экспорта и импорта для наших предприятий – восточное направление, в первую очередь Россия, Китай и другие страны Азии. Авиакомпания Turkish Airlines возобновила полеты из Стамбула в Минск. Как пишет Билд, сегодня ночью национальный аэропорт Минск приветствовал возвращение турецкого перевозчика на один из самых востребованных авиамаршрутов. Самолет, выполнивший первый регулярный рейс по возобновленной полетной программе, успешно приземлился точно по расписанию. По давней авиационной традиции воздушное судно встретили салютом из пожарных бронспойтов. Частота полетов на первом этапе составит 6-7 раз в неделю, ночные и дни. Рейсы. Завтра в стране завершится неделя мобильности. Мероприятие призвано напомнить гражданам о негативном влиянии автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на окружающую среду и подтолкнуть их к использованию альтернативных способов передвижения. Акция стартовала 16 сентября. Сегодня утром минчане, выбирающие средства персональной мобильности, идущие на работу пешком, смогли бесплатно угоститься фруктами на 9 витаминных точках. Завтра финальный этап – день без автомобиля. В 9 утра состоится велопробег. Водители, предъявившие права и техпаспорт на авто, завтра смогут воспользоваться общественным транспортом и метро бесплатно. Только 3 человека в мире могут путешествовать по миру без паспорта. Это британский король Карл III, император Японии Нарухито и его супруга императрица Масака. Британский монарх путешествует за границу без обычного паспорта. Это привилегия, которую Карл III получил после смерти королевы Елизаветы II. Дело в том, что британские паспорта выдаются от имени монарха, поэтому самому королю документ, фактически оформляемый от его собственного имени, не требуется. В Японии исключение сделали сразу для 2. В правительственном документе указано, что выдавать императору или императрице обычный паспорт и проводить для них стандартные процедуры при въезде в другую страну было бы неуместно. Такое правило появилось еще в 1971 году. К новостям компании. Анатолий в деле суши 40 штук всего за 28 рублей на сливки бай. Выгода, которую нельзя пропустить. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 47 копеек, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, местами по востоку в большинстве районов дожди, осадки и местами сильные. Порывистый ветер. В Бресте, Витебске, Гомеле, в Могилеве плюс 14-16, в Гродно 13-15 тепла, в Минске 15-17 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: мечтой вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни. Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь вместе со всеми. От «Ласкового мая» до «Продиджи». Танцплощадка «Душевного радио» – самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 31 октября. Гродно. Клуб «База». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на «Тикет.Про».
2: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Доброе.

0: Недушный день.
1: Сколько можно откладывать на потом, на очередной понедельник, на новую пору года свои мечты, свои желания? Я про откладывать вообще-то, когда говорю, в целом ничего против не имею, но тяжело дается. А вот про на потом как-то всегда у нас легко получается. Почему-то второе всегда проще. Отложить на когда-нибудь. И чаще всего, когда мы говорим попозже я это сделаю, мы имеем в виду в течение жизни. А точно не сегодня, ни в коем случае не завтра. И я знаю много людей, которые, например, шарлоточку, нашу осеннюю, любимую, пекут из яблок, которые приходится спасать. То есть не из свежих, крепких, сочных, блестящих, таких крепеньких, а из тех, в которых появились темные места. На вкус же не влияет. Очень-очень влияет. Мы знаем, из чего готовим эту самую шарлотку, мы знаем, из чего в наши мысли состоят. Как бы ни наряжались, что бы с собой ни делали, все равно вот то, что мы в себя вложили хорошего, оно влияет на наше настроение. Где-то там изнутри подсвечивает наше счастье внутреннее. Это восхитительно. Есть шарлотку из крепких спелых яблок. Это восхитительно. Пить на работе чай или кофе из красивой посуды. Это здорово. На вечер планировать что-то вдохновляющее. Поход в театр или на концерт, или на спектакль. Ну, потому что вот это она и есть жизнь. Это восхитительно. Получать приветы через душевную волну. Если давно мечтали кого-то порадовать приятными словами, вот он, телеграм-чат душевного радио. Вот она, я. Вот наше эфирное время. Пишите. Будем приветы передавать и поздравлять друг друга 21 сентября. У кого какие поводы, все в ТГ-чат. Добавляйтесь к нам.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Автотовары и мебель покупают на «Емол». Зимняя шина «Белшина» R15 – 115 рублей. Диван-кровать «Европа» – 389,99. Акция действует по 27 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем привет, с вами группа «Коза Ностра». Слушайте наши лучшие песни на волне душевного радио.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вот эти самые голоса иногда нас в детство возвращают. Так что ну, то, что в детстве слышали наши песни и особые какие-то слова, когда их кто-то произносит внутри, начинает греться, расти душа, как будто наполняться солнечным светом. Такое нежное бывает, задорное, смешное тепло. Или грустное, немножко тоскливое. Но оно нужно каждому маленькому и большому взрослому человеку. Вот эти самые милые слова и обращения, которые тогда мы слышали. Например, «вкуснятинка» или вот «солнышко» из той самой интонации, с которой к нам обращались наши бабушки, дедушки, родители. Вот они теплом отзываются спустя годы. Мы помним эту интонацию, мы помним даже запахи, как оно все, духи бабушкины или какие-то пирожки. В нас все равно живут дети, в любом взрослом человеке, но уж просто в другой форме. И сегодня наслаждаются праздником, днем рождения любимого сына Ромочки Соковича, Марина. Марина привет мужу отправляет и благодарит за такого прекрасного мальчика. И своих мужчин любит, обнимает, целует. Ну и сегодня создавайте хорошие воспоминания, красивые, какой-нибудь праздник, чудесные фотографии, чтобы были на памяти, чтобы через много-много лет, когда вашему любимому Ромочке будет не 3, а уже 333 года, чтобы он с радостью пересматривал эти кадры, и они у него отзывались внутри таким теплым, чем-то приятным, чтобы он запомнил ваши улыбки, чтобы он запомнил подарки и то, как на утро живот болел от большого количества конфет. А что еще нужно для счастья маленькому человеку, его родителям? Чтобы настроение было хорошее, чтобы здоровье вообще-то было. И, ну, и песни любимые послушать, насладиться какой-то ностальгической ноткой или эмоциональной, радостной. Все это будет в эфире Душевного радио обязательно. Тамара передает привет Ирине Криволь. И не просто привет, а привет летит где-то в масочке, потому что Ирина Криволь, как и многие сейчас, что-то подхватила болеть осенью. Это нормально. Это уже какой-то обязательный дресс-код. Заходя в офис и спрашивать, как самочувствие. Но мне кажется, Тамара, помимо приветов и музыки, что настроение создаст, нужно обеспечить Ирину запасами какого-нибудь полезного варенья или ягод. Так что достаем все, что летом удалось запасти, вот так вот закатать и начинаем уже переваривать. Пора.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: Пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Осень в ритме Haier. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос Haier C6 Flexi со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 тысяч паскаль со скидкой 30% всего за 699 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
1: Душевное радио. Слушай свой.

0: или у распространителей.
1: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б.
2: Привет в обед на душевном радио.
3: С Ольгой Шибека.
4: Если бы не смена сезонов и не смена дней, недели, о чем бы мы вообще говорили на работе, смолтолк, на чем бы основывался этот разговор, сложившаяся традиция разговоров смолтолков, она же давным-давно еще из Британии к нам тянется. Для чего вообще нужны эти разговоры? Ну, показать, что мы в безопасности, я конкретно не опасен, у меня спокойные, свободные намерения, ну и, конечно же, сблизиться тоже помогают эти темы, разговоры, как будто ни о чем, но о чем-то важном в том числе. Ну и сейчас, с наступлением осени, тема ярмарок добавилась в наши белорусские смолтолки. Вот на выходных площадки начали работать. По выходным теперь они будут вплоть до окончания осени открывать свои двери. И картошечка, и морковка за рубль 10 копеек за килограмм, и тыквы. Сколько всего можно приобрести, и какое количество людей собирается в очереди, чтобы закупиться свежими белорусскими клюковками, да и грибочками. Просто очереди растут на глазах, и тоже кто-то сам заготавливает для себя, просто целью большого количества времени делает домашние заготовки, а кто-то собирается вот такие ярмарки посетить и все дыры подлатать, дыру в бюджете небольшую сделать или большую. Вот если среди вас те, кто закупается осенней продукцией, тема, что земля дала на ярмарках, или среди вас много людей, которые очень-очень любят сами самостоятельно и мед добыть, и чай насушить, и яблочки тоже, и капусточку тоже заферментировать. Может, таких любителей больше. Сейчас мы узнаем в телеграм-чате душевного радио. Напишите, как вы готовитесь к холодной поре года сами или с помощью кого-то. И часто ли ходите на ярмарки? Мы подведем итоги. Скоро узнаем, кто из нас супер самостоятельный, а кто полагается на других.
2: Душевное радио. Слушаем любимое

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы не пожалеете приблизительно такими словами на ярмарках осенних, на рыночках этих стихийных. Продавцы нас встречают, провожают. Вы не пожалеете, вкус потрясающий. Осенние ярмарки и рынки действуют не только на меня гипнотически, как показал директ душевного радио. Тут откликнулись девушки, которые, вот как и я, пришли куда-нибудь на ярмарку за яблочками для пирога. Ну, это пару морковок вот на собой. Или на салатик какой-то с грецким орехом. А домой мы, как всегда, возвращаемся с мешком картошки, с какими-то соленьями, копченьями, и кабачок, и тыква. Тут уже и баночка меда, и грибочки, и какие-нибудь саженцы, ремонтантные малины, хотя у нас нет никакой дачи пока. Ну вот, я уж честно подумываю, где купить тележку на колесиках, потому что такую фотографию Виолетта прислала нам в директ душевный в Инстаграм, отправила, ну, модная тележка, такой цвет в клеточку. Этот, по-моему, тут уже Дарья пришла у Тюжникова новости вам рассказывать. Дарья, это, по-моему, что за бренд такой, который делает принты в клеточку? Burberry? Может быть, что-то такое, да? Мы пока потренируемся с произношением модных брендов, ну и поищем, где купить тележки на колесиках. Модные, удобные, если у вас есть проверенные продавцы. Пишите в ТГ-чат душевного радио. Душевное радио.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко принял с докладом специального посланника главы государства Виктора Шеймана. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Главе государства доложено о реализации ряда проектов, связанных с реальным сектором экономики и развитием новых высокотехнологичных направлений. Президент подчеркнул их важность и актуальность для страны. Еще одна ключевая тема доклада – работа по развитию сотрудничества Беларуси со странами африканского континента. Президент подтвердил высокий интерес к дальнейшему закреплению позиций Беларуси на перспективных рынках стран Африки, где уже найден ряд опорных точек. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете. Около 300 фур фиксируются перед польскими пунктами пропуска. Перед литовскими пунктами Медининка и Шельчининка въезда ожидают 90 фур. Очереди легковушек фиксируются только на польском направлении. Перед пунктами Тересполь, Кузница, Белостоцкая въезда в Польшу ожидают 680 легковых авто. В Минске проходит неделя мобильности. Во всех районах города работали 9 витаминных точек в рамках акции «На работу на велосипеде». А завтра пройдет финал акции «День без автомобиля». Владельцы авто смогут бесплатно проехать в общественном транспорте и метро при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации машины. Ожидается, что только в метро в этот день пересядут около 15 тысяч автомобилистов. В Лондоне прошел чемпионат по гусиному гоготу. Побеждает в соревнованиях тот, кто громче всего изобразит гуся. Можно было шипеть, махать крыльями и издавать другие странные звуки. Выиграл участник по имени Константинос, который забрал домой медаль, статуэтку гуся и главный приз – 2 килограмма традиционного китайского соуса. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,47, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,59.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране будет облачно, а на большей части территории республики пройдут дожди. Температура ночью составит от 6 до 12 тепла, в Бресте и Гродно плюс 15, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 14. В Минске завтра до 12 тепла и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Дорогие друзья, с вами я, Прохор Шаляпин. Я еду в Минск, чтобы выступить на душевном фестивале в концерте «Душа народная». И, конечно, очень хочу разделить этот праздник с вами. Приглашаю вас на концерт. Хочется, чтобы в этот день мы забыли обо всех заботах, улыбались, пели и просто хорошо провели время. Я приеду с песнями и отличным настроением. Название концерта, как вы понимаете, обязывает. Будем петь от души. Встречаемся 17 октября во Дворце спорта. До встречи!
1: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: Недушный день.
1: Как тут не верить чудеса в искру какую-то, если вот буквально недавно еще настроение было упадническим, таким традиционным для начала недели, для понедельника. Ну а потом что-то раз, как-то закрутилось, завертелось, и вот они мы, вот уже пошел третий час нашего понедельника, и как-то улыбка сама собой начинает появляться на лице, ну, может быть, какой-то намек на нее. Эти морщинки от улыбки, они хороши, они доброжелательности, что ли, добавляют какой-то, ну, хмуриться мы найдем поводы, а вот развеселиться, это нужно еще постараться найти какое-то что-то радостное, да, в понедельник, в обед, когда за окном какой-то ветер, какой-то дождь, серость. Ну, ладно, мы разберемся, что с этим делать. Вот так иногда и в жизни семейной. Вроде бы стараешься улыбаться всегда, а потом раз, что-то произойдет, и нет никакой возможности промолчать, никакой возможности проигнорировать то, что изо дня в день появляется, происходит кто-то. Как-то мы обсуждали с вами уже наличие огромного количества вещей, там, инструментов, бамперов от автомобилей дома, что тоже может увести себя. У мужчин тоже есть явно какие-то триггеры, срабатывающие в отношении своей второй половинки. И как наладить контакт? Может быть, у вас есть волшебная фраза, которую мы все ищем, после которой примирение наступает за несколько секунд. Или ритуал, как помириться быстро с дорогим человеком, если вдруг, ну, ссора бывает такое, высосана буквально из пальца. Вот есть специалисты, которые очень хорошо разбираются в отношениях и учат нас смотреть на все это с улыбкой, на все, что происходит в жизни, в главной жизни между двумя самыми важными людьми, между ей и им. И скоро, очень скоро я расскажу, что это за человек. Ну а пока очень хотелось бы узнать, какие фразы помогают вам найти вот то самое равновесие, этот баланс, помириться, какие ритуалы. Расскажите в телеграм-чате Душевного радио в этом часе. Пришлите свою историю, как поругались, как помирились, что помогло. И уже очень скоро кому-то из вас, автора истории, подарю два билета на шоу, на концерт Сати Даса, легенды лекции он будет проводить, специалиста по семейным отношениям. Проходить все это будет в формате стендапа 11 ноября в Центральном доме офицеров в Минске. Сатья Дас, наш популярный специалист, он автор 17 книг по построению семейных отношений, философ, блогер, миллионник, встретится со зрителями в Минске. И вот билеты на его шоу в конце этого часа, два билета достанутся кому-то из вас. Он автор фразы «Я же говорила», когда фразы «Я же говорила» подходит к горлу, лепите себе скотч на рот. И золотое правило для женщины – хвалить мужчину за достижения обязательно, всегда и многих-многих других. Расскажите, что помогает вам помириться? Напишите об этой волшебной таблетке. Если это разные таблетки, то все пишите. Осенью на они нам очень пригодятся.
0: Реклама. Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевноерадио.бай. Душевное радио. Приятное общение. Барбара Стрейсанд.

0: Недушный день.
1: Вещь разбираем в эфире. Семейное перемирие. Ну, это такой тоненький, дипломатический процесс. Без юмора в нем никак. Иногда хочется съесть человека, да? Не всегда получается остыть, сразу поговорить спокойно. Ну, конечно, в причинах тоже не всегда есть возможность разобраться. Иногда эмоции накатывают, и хочется восстановить справедливость. И если кто-то в паре обязательно все прощает и с радостью начинает жить с чистого листа, то другой достает черновички, компроматы, все это бережет в сейфе и в нужный момент говорит: «А вообще-то ты всегда». Вот эта фраза, наверное, спускает любой механизм, который ведет к примирению. И начинается все заново, кутерьма знакома. Что я вам рассказываю о ссорах? Ссоры, они вообще постоянно встречаются в нашей с вами жизни, в том числе в семейной, в коллективах. Но мы пока вот нырнули в отношения, в любовь и желательно в успех, чтобы успехом все это завершилось. Два билета дарю кому-то из вас на шоу, на лекцию известного специалиста по семейным отношениям Сатья Даса. Знаете, кто такой Сатья Дас? Конечно, человек пишет книги, рилски его постоянно попадаются в интернете тем, кто интересуется семейными отношениями, тем, кто просматривает до конца, ну все, алгоритмы сразу же что-то похожее, интересное, да, с юмором начинают подкидывать. И вот сейчас я попросила вас в телеграм-чате Душевного радио написать фразы, которые помогают помириться. Возможно, это какая-то неуниверсальная таблетка, и приходится импровизировать. Эксперименты тоже нужны нашей жизни, чтобы не вязнуть в одном и том же. Но и вы рассказываете об этих фразах, и скоро мы выберем самую емкую, самую крутую. Лайками давайте поддерживать любимые, самые интересные, оригинальные варианты. Так вы поможете мне выбрать того, кому билетики скоро достанутся. Дмитрий пишет, что помогает ему помириться отсутствие гордости, любовь и умение подойти первым. Боже, что за идеальный человек. Давайте вам поаплодируем. Вы заслужили. Ну, такую вы уже неправдоподобную историю вы нам рассказали. Ладно, поставлю вам лайк. Но мне кажется, так не работает. Я все равно тебя люблю. Ольга написала фраза: это примирить сможет любого. Я все равно тебя люблю, несмотря на то, что ты не прав. Можно добавить в конце. Наталья говорит, что очень помогает фраза: люблю тебя, мой любимый кролик. Люблю тебя, мой любимый, любовью своей. И улыбка сразу появляется. Ну, конечно, чем больше люблю и любимых слов вот в предложении собирается, тем больше шансов на примирение. Подойти к любимой, Иван предлагает, к любимой. В случае ссоры подойти к любимой. Если мужчина первым идет мириться, но это уже плюс 100 в карме. Просто билет в рай мы вам сразу дарим, Иван. Подойти к любимой, обнять, поцеловать, сказать, что очень ценю, а если это не прокатит, заказать ее любимые суши, виноградный сок, включить турецкий сериальчик. И если это не помирит наш вечерний союз, то помыть пол, вымыть посуду, поставить стирку, приготовить завтрак и не разговаривать с ней неделю. Отправить в санаторий, я думаю, можно добавить к этому списку. Ну, Иван, вы просто какой-то идеальный человек. Не зря ваш ответ пока набирает больше реакций. Ставьте свои реакции в телеграм-чате Душевного радио. Правдивые реакции, настоящие, на вариант, который больше всего вам понравится. Как избежать, как помириться, как избежать этого молчания, порицания, осуждения. Лайфхаками делимся, пишите.
2: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта, танцплощадка с Душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей Душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля, белорусский маркетплейс «Емол».
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Недушный день.
1: Мне кажется, кино, которое снимается на кухнях, на наших любимых уютных вечерами, среди подружек, когда мы делимся впечатлениями от очередной какой-то семейной ссоры, вот этот фильм, он бесконечен. Он будет дольше, чем «Санта-Барбара», идти сколько люди будут эти жить бесконечно, многосерийное, с разными интересными многоходовочками, какими-то играми, интригами, куда же без них, эти фильмы нам никогда не будут надоедать. А что же еще обсуждать? Но иногда все силы уходят на то, чтобы найти в себе силы помириться, как-то пойти на компромисс. А нужно ли делать это первым человеку конкретному, ему или ей? Всегда это очень сложно, решить, кому первому пойти на примирение. Но есть такой специалист Сатья Дас, и 11 ноября в Минске у него будет шоу «Любовь, отношения, успех». И я в этом чате дарю 2 билета кому-то из вас, автора истории. Истории в телеграм-чате вы рассказываете, а я дарю билеты. Вы рассказываете, после чего получается помириться. Какие фразы вашей семейной практики, вашей жизни помогали прийти к какому-то общему такому знаменателю? Какие слова, какие действия? И вот Ирина пишет, что иногда хочется простого человеческого прийти с работы, чтобы наладить этот баланс семейный. Поесть вкусно, кто бы ни приготовил. Либо она, либо он. Насладиться друг другом, посмотреть фильм. Ну, какой-то идеальный вечер для девушки она перечисляет. Сериал. Заснуть в обнимку. На выходных поехать гулять по какому-нибудь купеческому городу. Заходить в музей, на выставки, фотографироваться и между делом целоваться. Но это ваша версия идеального вечера, конечно же. Инна, я полностью вас поддерживаю. Немножко корректив бы внесла, но в целом все мы, девчонки, любим такие дни и вечера. Мне кажется, мужской вариант отдыха совсем другой. Включить футбол или поехать куда-нибудь на велосипедах или на рыбалку. Подальше от красивых интерьеров, эстетики, фильмов, сериалов и поцелуев в том числе. Тут помириться, наверное, не получится. Если пойти по вашему сценарию, вам будет хорошо, а вот ему не очень. Как предлагает Алексей серьезные ссоры с женой регулировать? Пишет, что нужно уйти на работу. Идеальный человек, браво. Вам от меня лично. Уйти на работу 4 часа, чтобы не было друг друга в поле зрения друг друга к концу рабочего дня. Вот у него была такая история. Купил большой букет, приехал к жене. Она сказала, что самый лучший я муж, Алексей. Она даже расплакалась. А через неделю они уже не помнили, из-за чего поругались. Но тогда казалось, что все, до развода рукой подать. Вот тут можно ухватиться и уже идти в ЗАГС по другому поводу. Ну, такое тоже бывает. Иногда мы себя, очень часто мы себя накручиваем, да, и хочется спеть без тебя все нормальным сразу стало, без тебя. Бывает такое. Ну, круче всего, Алексей, себя, знаете, кто когда-то однажды накрутил? Есть такая пара в Японии. Они разговаривать перестали друг с другом из-за ссоры на 20 лет. Это реальный зафиксированный, известный рекорд, который удалось прекратить на шоу. Шоу организовали для супругов. Встреча в парке у них состоялась. Они при этом, при 20-летнем молчании, они как-то организовали себе общих детей, целых 3 ребенка у них было, но жили под одной крышей, воспитывали детей, вели какой-то совместный быт, но мужчина при этом отвечал на любые попытки с ним пообщаться лишь кивками или мычанием. И вот потом уже взрослый младший сын, когда ему, да, было много уже лет, обратился на ТВ за помощью и организовал для родителей встречу. И вот муж извинился перед женой за свою гордыню и нормально с ней поговорил. Но после такого многолетнего молчания наверняка это общение было таким хриплым немножечко. Немножко со спотыкательным. Слегка разучился говорить, человек 20 лет молчать. Ой, разве это возможно? Я не представляю, как такое может быть. Ну, а теперь давайте голосовать за самые интересные истории. Кто больше лайков заберет в конце этого часа, получит 2 билета на шоу Сатья Даса.
0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Количество сообщений в ТГ-чате Душевного радио поняла, что извиняться нам приходится часто. Умеем мы это делать, импровизируем просто как великолепные мастера. И кто-то предлагал просто сказать «прости меня» в конце ссоры. Давай сделаем вид, что просто репетировали сцену для плохого кино. Кто-то просто машет флагом белым и объявляет амнистию и всеобщий мир. А кто-то, как Сергей, предлагает... Говорить, разговаривать, давай помиримся, вот его фраза. А то у меня накопилось слишком много смешных мемчиков, а скинуть их некому. Да, вот такая мотивация тоже в 21 веке может быть. Но кто-то проработкой уже хвалится, что можно не сочти за манипуляцию. Я не хочу нарушать твои границы, но ты бы мог, пожалуйста, простить меня, если ты в ресурсе, такими фразочками подходить к человеку. Но больше всего лайков, ваших реакций, одобрения и каких-то поддержек, сердечек набрал комментарий Ивана, сообщение Ивана. Он рассказывал, что нужно обнять, поцеловать, сказать «очень-очень люблю, ценю». И если это не прокатит, там список уже огромный. И суши заказать, и турецкий сериальчик включить, и помыть полы, и посуду, и стирку. В общем, идеальный какой-то мужчина Иван. Не знаю, если это правда, то вашей половинке очень повезло. Поздравляем на вам. Достаются билеты на встречу со зрителями. Статья Дас будет встречаться с вами. Обсудит все и личные вопросы, и воспитание детей, и деньги. И не только с вами. Два билета у вас, конечно, будет. Но и со зрителями. Встреча пройдет 11-го. Мы уже заранее готовимся. 11 ноября в Центральном доме офицеров в Минске. Сатья даст «Любовь, отношения, успех». Популярная будет лекция. Разойдется, как всегда, на мемчики, на цитаты. Нужно будет записывать и мотать на ус. Но заново жить начать нельзя. Никогда. Но вот продолжить по-другому можно. Желаю, чтобы как можно меньше у нас было поводов для ссор. Но если даже что-то случится такое, чтобы они хорошо заканчивались. Это была Ольга Шебекова. Увидимся и услышимся завтра. Пока-пока.
0: Если дача, то шашлык. Если радио, то душевное.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Услуга удаленной регистрации в электронной очереди легковых автомобилей при пересечении белорусской границы очень востребована. Ее используют 65% выезжающих машин до прибытия на пункт пропуска. Об этом заявил журналистам председатель ГТК Владимир Орловский. По итогам доклада президенту, передает Билта. Нововведение от ГТК – возможность приоритетного прохождения границы без очереди по отдельному тарифу. Что касается возможного возобновления работы пунктов пропуска стран Евросоюза, глава ГТК отметил, что подобная информация периодически возникает на уровне инсайдов, но она требует проверки. В Беларуси продолжается работа по созданию интерактивной карты знаковых и героических мест. Главным инструментом в этом деле стал молодежный проект «Цифровая звезда». Особое внимание малоизвестным захоронениям, местам боевых действий во время Великой Отечественной войны, а также событиям, которые объединили белорусский народ. Каждая площадка оборудована специальной табличкой с QR-кодом. Наведя камеру телефона, можно мгновенно узнать исторические факты о памятном объекте. Сезон сельскохозяйственных ярмарок проходит в Минске. На них торгуют не только крупные производители сельхозпродукции. Прямой доступ к рынку получили фермеры и владельцы подсобных хозяйств. В столице, кроме как у Чижовка-арены, трижды за осень торговые ряды развернутся и у Дворца спорта. Для тех, кто не хочет ждать выходных, палатки с овощами ежедневно открыты в большинстве спальных районов Минска. В ноябре в Японии выйдет книга о детеныше макаки Панче, который стал звездой соцсети, и в нее войдут фотографии, отобранные из 10 тысяч снимков смотрителей, а сама история расскажет о взрослении малыша. Панч родился в зоопарке Тикавы под Токио в июне 2025-го. Мать сразу отказалась от него, и сотрудники дали малышу плюшевого орангутана. Он носил его с собой, спал с ним в обнимку и брал на встречи с другими макаками. Видео с ним набирали миллионы просмотров, а в январе этого года Панча поселили к стае. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,47, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,59.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно. Пройдут дожди. Температура ночи составит от 6 до 12 тепла. В Бресте-Гродно – плюс 15. В Витебске-Гумеле-Могилеве – плюс 14. В Минске завтра возможны осадки до 12 градусов тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Реклама.
5: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Доброго дня!

0: будем любить.
1: Странное чувство. Зачем-то так много опало с деревьев. Зачем-то так грустно. Зачем-то мы осенью искренне верим, смотри. У каждого мимо идущего на подошве по листочку. Хочешь букет, соберу, подарю тебе то, что мы в книгах записали.

климатическую технику и посуду покупают на Емол. Конвектор Проф 99,99. Кружки с двойными стенками Макуа 22,99 за набор из двух штук. Акция действует по 27 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057. Зачем тебе флешка? У тебя есть душа.

0: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай современный QNED телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Нужно перевезти вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Центр избирком Беларуси на выборах в Госдуму РФ интересовал российский электоральный опыт. Об этом сообщил глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко на брифинге в ЦИК России по итогам российской парламентской избирательной кампании, передает Белта. По мнению главы ЦИК Беларуси, выборы в России прошли организованно, конкурентно и открыто. Беларусь презентовала отраслевую продукцию на международной выставке, которая прошла в Алматы. Форум – один из крупнейших в Центральной Азии. Здесь демонстрируют горное оборудование, решения для безопасности и цифровизации производств. В этом году в форуме приняли участие представители 28 стран, включая Австрию, Германию, Канаду и Великобританию.

0: На площадке более 1500 экспонентов, а свыше 4000 профессиональных байеров. Формат выставки позволил провести деловые сессии и переговоры. В Беларуси клещи вышли на второй пик активности. Специалисты отмечают, все дело в умеренной температуре и влажности. Половина укусов приходится на леса и парки. В разгаре сезон грибов и ягод, поэтому любителям тихой охоты советуют не забывать о защите. Одежда и обувь должны быть максимально закрытыми. Если клещ все же укусил, специалисты советуют как можно быстрее обратиться к врачу. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон» – один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье – Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. И к новостям компании. В «Доминос» скидка 35% на пиццы. Только в сентябре приходите в пиццерии «Доминос» или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на «Доминос Бай» и по номеру 7717. Государственное учреждение «Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь» предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро «Первомайская». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,47, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,59.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно, а пройдут дожди. Температура ночью составит от 6 до 12 с плюсом. В Бресте и Гродно плюс 15, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 14. В Минске до 12 градусов тепла и возможны осадки. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется.

0: масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября. Гомель. Манеж «Локомотив». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро. На Ticket.pro и в кассе стадиона.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
3: Доброго дня!

0: Вы слушаете «Душевное радио». Говорят, что в понедельник нужно почаще себя чем-то баловать. Вот у нас сегодня для вас подарок. Но не только я, Дмитрий Кустов. Нет, сегодня с нами группа «Легенда». Группа, которая подарила нам целую коллекцию суперхитов. И «Johnny B», и «Vision of Life», и еще очень-очень много прекрасного. Настоящей легенды 90-х, группа «Down Low», и ее участник Джо Томпсон. Джо, здравствуйте. Очень приятно быть с вами сегодня.
1: Thank you for inviting me. I barely know a little bit of the language, but it's an honor to be here. Thank you.
2: Спасибо, что пригласили меня. Это большая честь быть тут. Я знаю немножко языка, но я очень рад быть здесь.
0: Давайте вернемся в самое начало. 1995 год в Германии. Насколько я помню, вы создаете Down Low. Вы тогда вообще могли представить, что через несколько лет будете настоящими европейскими звездами и звучать повсюду?
2: Let's go back to the beginning.
1: Okay.
2: The year 95, Germany, you create Down Low.
1: Right.
2: Back then, could you have imagined that in a couple of years you'll be real European stars and sound everywhere?
1: No, I tell you that. If anybody can say, yeah, you can see that, you're lying. No, I did not see that coming. I was just trying, just like every other artist, I'll make it short because it's a long story. I kept seeing as a little child me being on stage, the stage lights. I kept seeing the audience in a dark room, but from a DJ point of view, I kept seeing I had all these trances as I was growing up that one day I'm going to be on stage for some reason. I didn't never know why, but it's an, no, I did not see it.
2: So it was your dream, but not dream, but
1: something that's coming. It's a vision, and that's how I wrote my very first song, Vision of Life.
2: Нет, он не сразу знал, что он будет таким популярным. Но когда он был ребенком, у него всегда были такие видения его на сцене, толпа во тьме, все ждут его исполнения. То есть он всегда об этом подозревал.
0: Это были сны или мечты?
2: Were those daydreams or nightdreams?
1: No, they're not even either. I would call them trance dreams. Like, you know, sometimes when you like your eyes are fixed on a certain point, but you know that you're listening and everything. That's how that was for me. I kept seeing quiet visions all the time. Screaming fans. I kept seeing the stage. I kept feeling the warmth of stage lights, and I kept telling my parents as I was growing up, I want to get into music. I think music is a great thing, but they would never allow it, you know, but I got it later.
2: Это был не сон и не мечта, это был скорее как транс. У него постоянно время от времени были такие видения, кричащие фанаты, сцена, тепло от софитов. И он всегда говорил родителям, когда был ребенком, что я хочу заниматься музыкой. Uh-huh. Родители ему отказывали, но потом он все равно этим занялся.
0: Слушайте, как хорошо, что вы все-таки не послушались родителей. Вы знаете, вот что хотел узнать. Вы же начали свой путь в Германии, да? Но начали записывать музыку на английском. Почему именно на английском?
2: So you started in Germany, right?
1: Right, that's how I started,
2: and,
1: yes.
2: And why did you decide to record the songs in English?
1: Because, first of all, I'm American and I can't speak German. Well, I would have been recording in German. But it was because I'm American and because I speak English. And the songs that were coming to me wasn't like that. So I'm only just speaking from what the soul knows how to speak. Believe me, if I can do music in different languages, what a talent that would be. But I'm only speaking from what the soul speaks, and that's English.
2: Он записывал песни на немецком, потому что он американец, он не знает немецкого, и все песни, которые к нему приходили, то, что кричала его душа, это было на английском.
0: Ну что, сегодня с нами Down Low, Джо Томпсон. Давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу, послушаем один из главных хитов ребят, ну и вернемся совсем скоро. Вы слушаете «Душевное радио».
3: Check it out.

0: Привет, Беларусь! Мы группа
1: «Блестящие».
0: 17 октября, в субботу, мы приедем к вам в Минск на душевный фестиваль.
2: Встречаемся во дворце спорта на большой танцплощадке от душевного радио.
0: В программе будут только любимые песни, хорошее настроение и танцы от души.
1: Мы будем вас ждать!

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки Петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы Петруха с булгуром Суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Вы слушаете Душевное радио. Я напомню, сегодня у нас в эфире Down Low. Ну вот если вы выросли в 90-х, вы помните хип-хоп «Мощный бит». Это звучание, да, и мелодичный припев, ну и песни, которые моментально запоминались. Down Low сегодня с нами, Джо Томпсон. Очень хотелось узнать у вас, Джо, помните ли вы тот момент, когда, скажем так, осознали, что Down Low — это уже не просто группа, которая записывает песни, а настоящий большой проект?
3: Do you remember the moment when you understood, when you realized that Down Low isn't just a band anymore, it's a big project?
4: I would say after our second release single was called Murder, after Vision of Life, and when it went directly in the charts again, I knew then, my time is here. I have an audience now.
3: What's after the second
4: release? After the second release of Murder, yes.
3: После второго релиза, когда он снова попал, в чарты, тогда он знал, что его время пришло.
2: Очень хотелось бы с вами поговорить коротко о вашем, наверное, главном или одном из главных хитов. Называется «Johnny B». Вы взяли песню «The Hooters», сделали из нее совершенно другую историю. Кому вообще пришла в голову такая идея?
3: So, we'd like to talk about your most popular song.
4: «Johnny B». Johnny B. Yes, of course. Yes.
3: And so, you took the song The Hooters,
4: right,
3: and remade it into a whole different story. Whose right. idea it was?
4: I don't like to beat my chest on it, but it was Joe's idea of doing it. The thing is, how could we, because The Hooters released the song in 1987, and it was 10 years later when we did it, and how can you make the song different for a new generation of it? So I was thinking on it, I got the playback and everything, was thinking on how can I make Johnny B more special. So I turned it on instead of, because in the original one, the Hooters was talking about a fast woman that was out there going crazy and, hey, slow it down or green light turns to red. So I was like, you know what? I'm Johnny B. Who am I? I'm Johnny B. And it started with that, and I started making my lyrics in that direction instead of writing it in a different direction. Let it be about me and my thoughts and everything, because I don't know the difference between good and bad. I need help, and I need my partner Michael to sing it over to me about, hey, the good things and the bad things.
2: Сейчас сложная часть для нашего переводчика Алексея будет, пожалуйста.
3: So, come again.
4: Mm-hmm.
3: You started listening. When did you start listening to it?
4: Well, I was already familiar with Johnny B in high school in 1987.
3: Он уже был знаком с Johnny B в школе в 97-м.
4: And then we made an anniversary of it 10 years later in 1997.
2: Познакомились
4: в 87. I was in school in 87. I graduated in 1989.
2: Да, 87. Да. И решили записать в 97-м.
3: Через 10 лет они решили сделать годовщину этой песни в 97-м.
4: And then when I listened, when the first version of it by the Hooters, they were talking about a fast woman out there in life, in the fast lane, slow it down.
3: И когда он слушал эту песню, The Hooters пели и читали про быстрых женщин, которые uh-huh. живут жизнь быстро, uh-huh. которым надо бы замедлиться.
4: So I was saying, how can I like make this a little bit differently? So I wrote about being a cat burglar, you know, the guy that steals jewelry and everything. You know, it's 11:30. My hands is getting dirty, snatching up things that probably can't be worthy. So what I'm saying there is, I like taking things. Everything belongs to me. But it's not me. It's Johnny B. It's not Joe, but it's Johnny B. There you go.
3: И он решил переделать эту песню. Johnny B стал грабителем. Mm-hmm. Как он поет в своем треке Джонни Би берет вещи и потом говорят, что это все мое.
4: So, and like anything, you know, when we did it and shot the video of it, people agreed with it, you know, and the words, if you really, it's one of the most poetic songs I've written, so I thank people for buying it and listening to it, because I'm really saying some deep poetry in the song.
3: И когда они записали видео, людям оно понравилось, и это... по его мнению, очень такая поэтичная песня, и он благодарен тем людям, которые ее слушают, которые покупают, потому что в этом есть очень глубокая поэзия.
2: Очень быстрый вопрос. Когда вы записывали эту песню, вы думали, что это будет потенциальный хит, или это лишь одна запись в студии, не более?
3: When you were recording it, did you think it's a potential hit, or was it just another song?
4: No one could never see the future of it. I was just recording the thought I was having, and I was hoping my partner Michael would sing it exactly as well, sing it perfectly. That we feel like we let the people be the jury. If you like it, you like it.
3: Он просто записывал то, что шло из его души, и надеялся, что его партнер Майкл сможет спеть это именно как надо. И они решили, что пусть люди будут жюри, если им понравится, то понравится.
2: Down Low, легенда. Сегодня с нами Джо Томпсон. Вы слушаете Душевное радио. Давайте послушаем еще один трек. Ну и вернемся совсем скоро.

0: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Вы слушаете «Душевное радио». Сегодня у нас специальные гости — группа «Down Low» и Джо Томпсон. Ребят, которые в 90-х собирали огромные аудитории, попадали в европейские, не только европейские чарты, ну и жили той жизнью, о которой большинство начинающих музыкантов только мечтают. Но всегда же что-то вот такое есть, да, что скрывается за кулисами. Джо, скажите, когда ваши песни стали большими хитами, как изменилась лично ваша жизнь? Могли ли вы вот просто выйти на улицу после этого?
4: When your songs made the hits, how did your personal life change? Could you just walk out in the street?
5: Great.
4: Or were you suddenly a great superstar?
5: No, it's a change one having. Every artist who has a hit understands this moment, what I'm about to say. You have crossed over to another side of yourself that you can never go back to. You hear your voice, everybody is playing your song, they feel a certain way. You can never feel your own voice, but you see what others are taking and enjoying about you. I can never hear how good my voice sound to me. Only you know it when I say it. And it was just a weird experience, people playing the music and how it made them feel and everything. And I'm like, am I doing that? They like my voice like that? Wow. It's a shock. It's a kind of a shock.
4: Как все артисты поймут, когда появляется большой хит, который сделал ты, ты никогда не сможешь понять, что твой собственный голос двигает людей. Об этом обычно судят другие люди. Всегда. И для него это был такой шок, когда внезапно выяснилось, что его треки двигают людей.
3: Ну, на самом деле, хит стал мега популярным, но я знаю, что, несмотря на выпуск этого хита и других песен, у вас была пауза в карьере. Скажите, вот вы потом снова начали работать вместе. Что произошло такого, что вы сели и сказали: «Все, Down Low возвращаются»?
4: We know that despite these big hits you had, you had a pause in your production, and what made you sit down and say yes, the Down Low is back after this time?
5: First of all, with all the hype and around me and my partner Michael, you know, I guess every great group needs a break from each other. It's nothing personal between me and Mike. We see each other every day. I mean, every week for 5 years. You see him every week. Because we got to go here, we got to go there. And I think sometimes it's healthy if we can take a time out, separate, and miss each other, and come back together again. And you get a new energy all over again.
4: Как он считает, ну, иногда большим группам надо время, чтобы отдохнуть друг от друга и соскучиться друг по другу, потому что они на протяжении 5 лет видятся каждую неделю, и он считает, что нужно время, чтобы опять-таки соскучиться друг по другу, и когда они опять сходятся вместе, то появляется новая такая энергия.
3: Да, ну, насколько я понял, Джо сказал, что на протяжении 5 лет, да, они виделись каждую неделю. Я вот думаю, интересно, если своей жене предложу немножко соскучиться друг по другу, чтобы она сказала. Вы прошли путь от кассет, CD до стриминга, до вот современной музыкальной индустрии. Как вам вообще современная музыка? Вам не кажется, что сейчас музыкантам стать известней проще?
4: You went the whole way from cassettes, from CDs to yeah. to the modern streaming services.
5: Yes.
4: What do you think? Is it easier for artists to become popular these days?
5: What a great question. We yet to find out what's the thing of the digital platform and how do it make new artists. I tell you now, because I did come from that cassette to CD. Well, we really started with vinyl, then cassettes, then CDs, and everything. I miss that because it was controllable. You know, now with the digital platform and streaming, everybody gets it. You don't know how good your song really is because now we don't know how many people it's affecting. And then now it's about likes and, you know, it's, I don't know, honestly. I just don't know what the digital artist is going to be. We still need more time, I think maybe 20 years or more. Then we can see, is digital really worth it?
4: Начали они, в принципе, с винилов даже, а не с кассет. Они начали с винилов, потом перешли на кассеты, потом на CD-шки. А что касается цифрового стриминга, они не знают, что конкретно сейчас берет покупателя, потому что на физических носителях это было более контролируемо. Они проще могли понять, как они влияли на людей. А сейчас все сводится к лайкам, прослушиваниям, и надо еще некоторое время, чтобы понять, что делает хорошего артиста в эту эру.
3: Вообще непонятно сейчас, кто станет звездой, кто не станет. Это чистая правда. Джон, ну вы же слушаете современную музыку. Может быть, хотя бы пару артистов назовете, вот ваших любимых из 2000-х, 2020-х, но вот нынешних.
4: You do listen to modern music, right?
5: Yes, of course. Of course,
4: so
5: I must.
4: Can you recommend one or two artists from the zeros, the 20s?
5: The 20s? You mean 2000 and 2020, yeah. Like right now? Oh, my goodness, man. Okay, for me, if it was from 2000, which is, I'm still like an old school person. I still like the people who was making music that's still putting out music, like Sade, who came out with her Lover's Rock album. You know, she put that out in there, and it was great to hear from her again. I think also on another level, the Black Eyed Peas were invented also in that time, and I think they made fabulous music as well. Nowadays, what I see all the time... today I would like, well, it's been such a revival of old school artists coming back trying to take the market, but I don't know, Adele I find is also a tremendous great artist. She can sing, that girl can sing, and yeah, I mean the list just goes on and on. You know you have your Taylor Swifts and the Beyoncés and all of the great power that, you know, that American market has on the rest of the world. But it's for me, I don't know. I'll just be honest with you. It's so much out there because of digital music. It's like everybody puts out music now. It used to be controlled one way, then we would know. Now everybody can do it from the corners of their house. Okay. I'll let you translate.
4: Что касается нулевых, ему нравится...
5: The very first Sade's Lover's Rock Sade. Album came out in the early Sade. 2000. Oh, it was great.
4: Sade, Black Eyed Peas, они все делают хорошую музыку. Что касается настоящего времени...
3: Тейлор Свифт, насколько я понял,
4: Адель делает прекрасную музыку, она отлично поет, но сейчас Сейчас американский рынок музыки имеет большое влияние на весь остальной мир. И, ну, опять-таки, всякие Бейонсе и такое. Но сейчас, опять-таки, проблема с цифровыми стримингами. Проблема в том, что теперь любой человек может выложить свою музыку, и какая-то из них хорошая, но ее еще надо найти.
3: Слушайте, ну, я думаю, хорошо, что, может, и Бейонсе и не слышат нас, потому что, ну, всякие Бейонсе это... Да, ну, сегодня с нами легенда, самая настоящая. Что нам Бейонсе? У нас сегодня Down Low, у нас сегодня Джо Томпсон. Мы прервемся на небольшую музыкальную паузу, но и продолжим уже совсем скоро. Вы слушаете «Душевное радио».

0: www.bet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Каждую ночь с 0 до 2 вся антология самой популярной ретро-дискотеки душевного радио «Танцплощадка». Как танцуем мы, не танцует больше никто.
2: Танцуют все!

0: сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Да, сегодня понедельник, для кого-то день не из простых, но у нас праздничный по-настоящему день, потому что сегодня с нами легенда, группа «Down Low» и участник Джо Томпсон. Прошло почти 30 лет. Музыкальный мир полностью изменился, появились новые технологии, новые жанры. Ну а «Down Low» по-прежнему помнят, как и «Джонни Би», конечно, главный хит. Вы уже много лет в музыке. Джо, скажите, что вас вообще заставляет вот сейчас выходить на сцену?
2: So, you've been in the music world for a while,
3: yes.
2: 30 years.
3: Yes.
2: And there's new technology, there's new genres. The world of music is completely different. And you stick to OG.
3: Yes, thank you so much for that. I don't know nothing different.
2: What
1: makes you go on stage nowadays?
3: Beautiful question, my friend.
1: Thank you.
3: It's the love, and I get goosebumps as I say this. I love seeing the smiles, the how the music feels to people. It's a great God's gift He has given to share that with people, and to see them smile or go back in their minds when they heard Joe for the very first time. That feeling of love, giving it to me and I give it back, is what I do it for. I am in love with the applause at the end. I love that. That's what makes me get up and go, because I used to dream about this. God gave me a great dream and I just love that.
2: Его мотивируют... Вот этого мурашки, когда он это говорит. Его мотивируют улыбки, которые он видит. Его мотивирует любовь, которую люди ему дают. Его мотивируют аплодисменты в конце. Ему была дарована большая мечта. И реализация этой мечты — это все для него.
1: От этого же невозможно отказаться, да?
2: You can't say no to this, can you?
3: No. I hope I can stay as long as I can. When I was writing my songs and asking, hey, God, if you just give me one hit and everything, I didn't get into music for the money or the fame or anything. I asked for one word, and that was longevity. I want to be here to see how far my voice can go.
2: Он попал в музыку, он вошел в музыку не для денег, не ради денег, не ради фанатов. Он пришел в музыку для одной вещи, для того, чтобы посмотреть, как далеко его может завести его голос.
1: Вы, Джо, прошли, я напомню, да, немалый путь в музыкальной индустрии. Есть ли что-то из старой музыкальной школы или индустрии, чего вам не хватает именно сегодня?
2: Is there anything about the, well, OG that you miss today?
3: Yeah, well, hey, you guys are asking great questions, so I have to think about it. It's the some of my colleagues I've lost along the way, you know, that really is, you know, because our circle is getting smaller and smaller and smaller and smaller. And I don't want to get emotional about it, but I miss some of my friends from the 90s that has passed, you know, like, you know, back in Germany, we had Captain Jack, Frankie G, his good friend, Melanie Thornton, you know, from Bush, there's just so many more. Jam and Spoon, Peter Leffel, who made some great hits. You know, our circle is getting small. We just lost Coolio, BG, Prince of Rap. My friends are getting smaller and smaller and smaller.
2: Сложно ответить на этот вопрос, но больше всего он скучает по друзьям, коллегам, которые от нас ушли. И со временем этот социальный круг становится все меньше и меньше и меньше. И он скучает по своим коллегам, друзьям.
1: Джо, давайте закончим интервью на будущем. Что сейчас происходит с группой Down Low? С вами, я знаю, что, если я могу это сказать, вы записываете новый альбом. Может быть, вы про него что-то расскажете.
2: So let's end this interview on talking about the future.
3: Yes.
2: So what's happening to the Down Low right now? We know that you're making a new album currently. And what can you tell us about this?
3: Mike and I, we had a little break between us.

0: своей жене Джонни Би. Она спросила, кто к тебе приходит сегодня. Я поставил ей Джонни Би, и у нее появились слезы на глазах. Она вспомнила молодость и вот свои какие-то моменты. Я просто хочу вам сказать не просто спасибо, что вы пришли, спасибо за эту музыку.
1: You know, Joe, here, his wife asked who is coming here today, and he put Johnny B on play, okay. And she had tears on her eyes. She remembered her youth. So he wants to thank you not just for coming here, but for the music you made.
2: Thank you so much, and also thank you to your wife as well. For without you guys keep me alive. Radio stations, people at home playing the songs, you keep us alive. So I give that back. Thank you so much. Okay, thank you.
1: Он тоже нас очень благодарит, потому что вот это все люди, радиостанции, они держат его живым, держат Down-Low живыми.
0: Down-Low, Джо Томпсон, сегодня в гостях на душевном радио. Ребят, спасибо, что составляли нам компанию. Джо, вам спасибо большое. Оставайтесь с нами.
3: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Около 180 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз с января. Как рассказали Билта в Госпогранкомитете, большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси – Литвы, Латвии и Польши. Всего за 3 года нашу страну посетили 1 437 660 жителей Европы. Напомню, глава государства принял решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря включительно. Белорусские аграрии убрали 29% от запланируемых площадей сахарной свеклы. Об этом рассказали в Минсельхозпроде. В стране накопали 1 424 000 тонн корнеплода. В разрезе областей в лидерах центральный регион, где собрали 596 тысяч тонн сахарной свеклы. Далее идут Грудненская и Брестская области. Также в стране идет уборка картофеля. Уже накопано 272 тысячи тонн. Пройдено 36% площадей. В Беларуси стартует массовая вакцинация против гриппа. Она начнется в октябре. Основными месяцами для прививок станут октябрь и ноябрь. Иммунитет после вакцинации формируется в течение 2-4 недель, поэтому организм успеет подготовиться к сезонному росту заболеваемости. В Боливии ученые обнаружили новый вид диких кошек. Они получили название «Леопардиус тилькайо». Это первое подобное открытие более чем за 100 лет. Тилькайо отличаются светло-коричневым мехом и весят 1,5 килограмма, меньше средней домашней кошки. Генетический анализ показал, что их линия отделилась от других тигровых кошек более 1 000 000 лет назад. О жизни животных пока известно немного. Вероятно, они активны ночью и питаются мелкими грызунами. И к новостям компании. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущество мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Крок». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на счет, без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет даже делиться платежной системой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодно. Зачисление средств происходит мгновенно. Терминалы не требуются, а комиссия составляет всего 0,8%. Подробности на сайте Беларусьбанка или по номеру 147. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,47, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,59.
3: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно, пройдут дожди. Температура ночью составит от 6 до 12 тепла. В Бресте и Гродно плюс 15, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 14. В Минске завтра до 12 тепла и возможны осадки. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио Дмитрий Кустов. И проект «Музыка в дорогу» – час проверенных драйвовых хитов.

0: нами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
1: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
0: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
5: I'll be back.
6: Каждый будний день с 17 до 18.00.
4: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Gotta feel you в эфире душевного радио. Я должен почувствовать тебя. Но вы знаете, как я не пытался, не почувствовал я этот понедельник. Может быть, я просто и не хотел. Ну, на то он и понедельник. Вам большой привет, спасибо большое за компанию. Вы слушаете душевное радио. Если еще на работе, держитесь. Если уже едете домой или по делам, мы с вами морально, ну и так немножко по-доброму, но чуть-чуть завидуем. Ну а если вы вообще не поняли, что сегодня происходит, где мы оказались, поверьте, нас таких много. Вам по возможности легкого понедельника желает душевное радио. Меня зовут Дмитрий Густов. Ближайшее время проведем вместе с вами. У нас, кстати говоря, по плану интересная новость. Расскажу про новый универсал от компании BMW. Чего они такое выкатили, узнаем в ближайшие несколько минут. В следующем части дам персональную кинорекомендацию. Ну а пока...
1: Душевный попутчик. На душевном радио.
0: Да, я напоминаю, что продолжается неделя мобильности в нашей стране. Завтра кульминация, да, 22 сентября, там вообще день без автомобиля. Ну, вообще советуют отказаться от машин с ДВС, пересесть на что-то электрическое. Вот решили мы отметить всю эту тему чем? Да тем, что мы рассказываем друг другу истории. Самые разные, но главное связующее звено – это автомобиль, это дорога, это попутчики. Я не знаю, все, что хотите, можете рассказать чату душевного радио в Телеграме. Может, не знаю, не смогли откопать зимой машину, но вот ждали июня, или у вас был какой-то странный попутчик, или что-то случилось в пути. Может быть, курьезное, может, трогательное. Расскажите, с удовольствием почитаем все в чате душевного радио в Телеграме.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Музыка в дорогу. Наша сборка. Душевное радио.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Очень надеюсь, что сегодня вам немножко повезло. Вас отпустили пораньше домой с работы. Вот если вы уже в пути ловите автомобильную новость, «Универсал», говорят, скучная машина для дачи и картошки. Но BMW сейчас пробует нас переубедить. Компания показала первые фото нового BMW i3 Touring, электрического универсала, который выглядит скорее как спорткар с большим багажником. Но, кстати, у машины два электромотора, полный привод и 469 лошадей. До сотни всего 4,5 секунды. Ну и, кстати, запас хода почти 900 километров. Ну а батарею можно зарядить примерно за полчаса. И, кстати, что самое интересное, не решились они загрузить багажник картошки, еще на крышу что-то положить? Нет, тестируют этот автомобиль на знаменитой гоночной трассе в Германии. То есть, получается, по сути, идеальная машина. Уже и теще не откажешь на выходные съездить на дачу за картошкой. Ну а в будни можно притопить где-то на светофоре. Но тут главное не перепутать.
1: Посуду и книги покупают на Емол. Набор кастрюль Петерхоф 84,99. Новейшая энциклопедия школьника всего 25,99. Акция действует по 27 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Ну что, очередная трудовая неделя началась. Предлагаю сделать вид, что мы этого не заметили. Ну и где-то попытаться все-таки попробовать хотя бы найти это самое хорошее настроение. Но вот ученые советуют делать как минимум три вещи в понедельник, чтобы, скажем так, настроение не просело. Ну, нужно, во-первых, отложить гаджеты как можно на подольше. Не нагружайте мозг новостями и почтой при пробуждении, ну и вечером тоже. Лучше книгу почитать. Попытайтесь сегодня найти солнце и шоколад. Ну, шоколадом у нас в стране попроще, я думаю, да, особенно осенью. Всего 10 минут прогулки на воздухе запустят серотонин, что бы это ни значило. Ну, а кусочек темного шоколада заблокирует тревогу. Ну, и потом это вкусно, не правда ли? Ну, и, наконец, третье. Включите, наконец, любимый трек или любимую радиостанцию. Бодрая музыка активирует систему вознаграждения мозга и дарит мгновенный дофаминовый заряд. То есть заряд гормона счастья. Ну, а где самая любимая музыка? Конечно, на душевном радио. Впереди у нас музыка в дорогу, ближайшие минут 25. Ну а чтобы никогда не расставаться с нами, слушайте нас онлайн в отличном качестве на сайте душевное радио.бай. Ну или просто скажите: «Алиса, включи, наконец, душевное радио». Я вот как-то неосторожно произнес эти слова несколько дней назад. Вот теперь мой сын, каждый раз, приходя со школы, их говорит. Поэтому слушаем постоянно.
1: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: Самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

осень в ритме «Хайер». В пятом элементе только до 5 октября. Техника «Хайер» со скидками до 40%. Выбирайте по выгодной цене. Пылесос, аэрогриль, отпариватель и многое другое. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Помогаем!

0: «Не говори мне о любви» в эфире Душевного радио. Но вы, кстати, тоже, если не хотите, не рассказывайте мне о своей любви. Лучше поделитесь какой-нибудь классной автоисторией, которая с вами произошла. Если истории нет, можно и фото отправить в чат Душевного радио в Телеграме с любимым железным конем. Я не знаю, или недавно моноколесо себе купили, или скутер, или самокат, да что угодно. Ну, просто поделитесь. Пообщаемся, почитаем, ну и поделимся хорошим настроением, я думаю, да? Почему бы и нет? Ну, а если никак не приходит в норму это самое настроение, загляните прямо сейчас на страницу Душевного радио в Инстаграме. Я думаю, вам очень понравится контент, который мы вам там готовим. Обновляем ленту очень часто, делимся разными выступлениями на фестивалях. Розыгрыш там тоже происходит. Можно гостей в студии Душевного радио тоже посмотреть, и не только. Ну а если хотите быть первым, ну или одним из первых, кто узнает новости в нашем Инстаграме, не забудьте подписаться. Вам желаем доброго дня.
1: Реклама.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: Нужно перевезти вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
7: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
8: Генеральный партнер фестиваля, белорусский маркетплейс «Емол».
9: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
10: Душевное радио. Слушай

0: On the way в эфире Душевного радио. По пути я тоже желаю вам удачного пути, хорошей дороги, если вы уже куда-то едете. Ну и быстрейшего завершения рабочего понедельника. Уже скоро здесь Дарья Утюжникова. Новости, ну и, конечно, погоду послушаем. Еще в следующем часе дам вам персональную кинорекомендацию. Такой комедийный детектив посоветую, то, что надо в понедельник, чтобы немножко выдохнуть. Ну и скоро расскажу, какую Lamborghini выставили на аукцион. Все в ближайшее время.
1: Реклама. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. Ищешь музыку в дорогу? Ты ее нашел. Душевное радио. Душевное радио. What's going on?

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Ситуацию в промышленном комплексе рассмотрели на совещании у премьер-министра Александра Тручина с участием руководителей министерства концернов. Об этом сообщили Белта в пресс-службе правительства. В числе актуальных вопросов, что мешает расти более динамично, какие имеются резервы и что необходимо предпринять, чтобы ускориться. Рассмотрены результаты работы за 8 месяцев. Педагоги со всей страны борются в финале за звание «Учитель года Беларуси 2026». Впереди у финалистов 10 дней испытаний. Это мастер-классы, открытые уроки и брифинги. Всего в этом году для суперфинала определено 9 номинаций. Сегодня на соревновательном старте 63 учителя, из них 40 женщин. Самому юному участнику 24 года, а самому опытному 52. Имя «Учителя года Беларуси» назовут 2 октября. В осенний период в белорусской столице высадят более 10 тысяч деревьев и 130 тысяч кустарников. Как сообщает Белта, ежегодно Минск-Зеленстрой разрабатывает планы мероприятий по озеленению, благоустройству и цветочному оформлению Минска. В том числе такие мероприятия запланированы и на осень. Четвертая часть «Человека-паука» стала самым кассовым фильмом в истории США. Картина в прокате 47 дней, и за это время она собрала в домашнем

0: В прокате 937 миллионов долларов. Это, в свою очередь, позволило ей обойти седьмой эпизод «Звездных войн». По мировым сборам фильм идет к отметке в 2,5 миллиарда долларов. И к новостям компании. В Domino's скидка 35% на пиццы. Только в сентябре приходите в пиццерию Domino's или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на Domino's Buy и по номеру 7717. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,47, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,59.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно, пройдут дожди, температура ночью составит от 6 до 12 тепла. В Бресте и Гродно плюс 15, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 14. В Минске завтра до 12 с плюсом и без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Да, неделя начинается, но я очень надеюсь, что вам сегодня просто хорошо. Как сказал один мой знакомый, понедельник — это день, который пролетает быстрее остальных. Почему? Да потому что мы только просыпаемся ближе к обеду, ну а там буквально немного поработаем, и уже домой можно лететь. Ну, не знаю, у всех понедельник проходит по-разному, но очень надеюсь, что вы уже не на работе. Ну а что, уже за 6 вечера, пора бы отдохнуть. «Душевное радио» будет рядом и в дороге, да, и дома, и, может быть, на работе, если вам повезло чуть меньше. Меня зовут Дмитрий Кустов, в ближайшие 50 минут я здесь, ну и не с пустыми руками, как вы понимаете, примерно через полчаса расскажу вам, а точнее не расскажу, а посоветую фильм на этот вечер. Сразу забегая вперед, небольшой спойлер, это будет детектив, но такой комедийный, очень легкий, хороший, то, что нужно в понедельник. Ну и в ближайшие несколько минут расскажу, чего там за легендарную Lamborghini выставили на аукцион, сколько за нее хотят, ну и чего за машина такая. Все в ближайшее время. Вам желаю доброго вечера и легкого начала этой недели.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: 27 сентября «Супер Лото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
3: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
4: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Да, сегодня понедельник, но я искренне надеюсь на то, что у вас сегодня, ну, как минимум, все неплохо, а как максимум, просто отлично. Вот вам желаем самого душевного, уютного вечера. Меня зовут Дмитрий Кустов. В ближайшие минут 40 я побуду с вами. Ну, а если вы в пути, ловите новость в нагрузку. Если думали, что почти 30-летний Lamborghini – это уже музейный экспонат, то этот Diablo явно с вами не согласен. В Австралии на аукцион выставили такой Lamborghini Diablo Roadster 98 года. Ну и за 28 лет машин проехало 22 тысячи километров. Но это, можно сказать, всего 22 тысячи за столько-то лет, с учетом, что это Lamborghini. Причем автомобиль практически в оригинальном состоянии. Серебристый кузов, черный кожаный салон, родные приборы и даже оригинальные шины. Ну а под капотом 5,7-литровый V12, механическая коробка, полный привод. То есть тот самый Lamborghini из эпохи, когда машина могла напугать одним только звуком двигателя, да? Ну а самое интересное, торги начались всего с $1. Сейчас ставка поднялась уже примерно до 300 тысяч. Ну и самое интересное, за 28 лет, да, эта машина проехала 22 тысячи. Некоторые люди за это время больше ходят до холодильника, да? Вам хорошего вечера, ну и удачного пути. Очень надеюсь, что вы едете домой вместе с Душевным радио. Ну и напомню, что нас можно слушать в идеальном качестве на сайте душевныйрадио.бай. Ну и не только слушать онлайн, но и посмотреть, какие песни звучат в нашем эфире, потому что не все с ними знакомы. Часто спрашивают, что звучало. Ну вот на сайте душевныйрадио.бай можете посмотреть наш плейлист.
1: Что на ужин?
2: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
1: Что на ужин?
2: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
1: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Если выбирать, то лучше. Если радио, то душевное.
1: Мано-мано. Мано-мано. Мано-мано. Мано-мано.

0: Мана-мана. Да. Мне кажется, именно такой звук слышится на кухне по утрам, когда все в сборе пытаются быстрее позавтракать, впихнуть себя, ну вот хоть что-то, чтобы быстрее полететь в школу, на работу, по делам. Но торопиться, я вам скажу, не стоит. Обдумайте свой завтрак уже сегодня. Но если ничего в голову не приходит, я вам могу подсказать. Знаете, что делает завтрак идеальным? Глазунья под любимые хиты. Ребят, коллаборация, которой вы не ждали. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ну а совсем скоро появится новый дизайн упаковки. Ищите этот шик, блеск в магазинах Корона, Грин, Юнистор, 75 XXL, Еврооп, Соседи, Простор, Копеечка, Маяк и Доброном. Ну что, скоро посоветую вам фильм на этот вечер. Я думаю, вам понравится. Пока давайте послушаем группу «Король и Шут». Следом у нас «Мадонна», ее шедевр. Ну, именно так переводится название песни «Masterpiece». Вам желаем легкого вечера.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Если этот понедельник уже успел вас немножко утомить, это нормально. Но есть, как мне кажется, неплохой способ мне все это немного исправить. Как обычно, по вечерам рекомендую вам какие-то фильмы. Ну, знаете, не такие заезженные, прям очень-очень известные, которые смотрели все. Но что-то вроде «Скрытых бриллиантов», как мне кажется. Вот сегодня порекомендую вам комедию 2018 года. Называется «Ночные игры». Главные роли там исполняют Джейсон Бейтман и Рэйчел МакАдамс. Я знаю, многим нравится эта актриса. О чем же этот фильм? Несколько друзей регулярно собираются на вечер настольных игр. Ну и однажды хозяин вечера устраивает для всех настоящее криминальное шоу. Одного из участников якобы похищают, но остальные должны его найти. Только одна проблема есть во всем этом. Похищение оказывается вполне себе реальным. И вот тут начинается веселье. Чем же мне нравится этот фильм? Честно скажу, он не пытается быть, знаете, вот такой глупой комедией. Здесь есть нормальный детектив. Поверьте, нормальный прям детектив. Еще и неожиданные повороты. Ну и куча смешных деталей. Постоянно возникает ощущение... Стоп, это вот сейчас тоже часть игры или уже нет? Легкий, динамичный фильм, который вообще не требует от вас в понедельник вечером никаких душевных усилий и страданий. Так что если после работ хочется, ну, хотя бы вот на часа полтора выключить голову, посмеяться, при этом немного поломать эту самую голову над сюжетом, включайте «Ночные игры». Ну и главное, понравится фильм и девчонкам, и мальчишкам. Ну вот девчонкам точно понравится Джейсон Бейтман, мальчишкам Рэйчел МакАдамс. Вот если мальчишки будут рядом с женой смотреть, и она спросит, как тебе Рэйчел МакАдамс, говорите, что не очень. Да.
1: Реклама.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+.
7: Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
8: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.

0: Супермен в эфире Душевного радио. Если вы спрашиваете себя, кто же сегодня этот самый Супермен, да все мы. Каждый из нас и вас, потому что мы пережили этот понедельник. Было непросто, но мы здесь. Уже вечер, можно отдыхать, ну и потихоньку готовиться ко вторнику, да. Завтра с утра в этой студии встречайте Дмитрия Санковича. Утреннее шоу, но меня зовут Дмитрий Кустов. Мы услышимся в 16 часов. Это будет тоже завтра. Расскажу, почему нельзя спать больше 8 часов в день. Кстати, интересно. Ну и можно ли заработать, просто читая книги? Ну и где такая благотворительность-то, да? Все это будет завтра. Ну а сегодня давайте отдыхать, слушать хорошую музыку. Вам легкого вечера. Пока.
1: Душевная осень на Душевном радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Александр Лукашенко принял с докладом специального посланника главы государства Виктора Шеймана. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Главе государства доложено о реализации ряда проектов, связанных с реальным сектором экономики и развитием новых высокотехнологичных направлений. Еще одна ключевая тема доклада – работа по развитию сотрудничества Беларуси со странами африканского континента. Президент подтвердил высокий интерес к дальнейшему закреплению позиций Беларуси на перспективе рынках стран Африки. 30 сентября в Минске стартует масштабная выставка «Инопром Беларусь». Она пройдет в международном выставочном центре «Белэкспо». Крупнейший отраслевой форум традиционно собирает на одной площадке передовые решения в области транспорта, логистики, цифрового развития и других сфер. Часть экспозиции займут проекты белорусско-российского сотрудничества. По 2 октября выставка объединит представителей различных отраслей промышленности, бизнеса и госструктур. Неделя мобильности закончится в Беларуси завтра, а завершит ее республиканская акция «День без автомобиля». Водителям предоставят права на бесплатный проезд в городском общественном транспорте. Для получения такой возможности потребуется предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских

0: искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри, победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,47, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,59.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно, пройдут дожди. Температура ночью составит от 6 до 12 тепла. В Бресте и Гродно плюс 15, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 14. В Минске завтра до 12 тепла, возможны осадки. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама. Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Молл».
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Климатическую технику и посуду покупают на Емол. Конвектор Проф 99,99. Кружки с двойными стенками Макуа 22,99 за набор из двух штук. Акция действует по 27 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by. Yeah!

0: Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новая пора очей очарования. Душевное радио.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
4: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов.

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Проверим время. 2 часа ночи. Вы слушаете «Душевное радио».